Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: снято.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято» и я, ее ведущая Ксения Реутова. Сегодня я, как обычно, расскажу о самых интересных фильмах, которые можно поймать сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Готовы? Поехали!
0: Фильм недели.
1: В берлинских кинотеатрах появился фильм, премьера которого вот только что, буквально пару недель назад, состоялась на Венецианском кинофестивале. Это «Prime Time» Лэнса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном в главной роли. Картина основана на реальной истории. В начале 2000-х журналист Крис Хэнсон запустил на американском канале NBC реалити-шоу «Поймать хищника» «To Catch a Predator». В этой программе команда телевизионщиков устраивала подставные свидания людям, которые искали встреч с несовершеннолетними. За подростков выдавали себя специально нанятые актеры. Предполагаемый педофил прибывал в то место, где ему назначили свидание, и вскоре понимал, что попался. В самый неожиданный момент в комнате появлялся ведущий Крис Хэнсон и произносил примерно один и тот же текст. «Присядьте, вы же понимаете, как все это выглядит, правда?» Программа была невероятно популярной и породила массу подражаний. Чтобы оценить степень ее культовости, достаточно сказать, что Хэнсон в разные годы становился персонажем «Симпсонов» и «Южного парка». Его до сих пор знает и помнит вся Америка. Со временем, правда, этичность передачи «Поймать хищника» подверглась серьезной переоценке. В 2000-е, в золотую эпоху реалити-шоу, такого рода самосуд, а Хэнсон обвинял своих героев без суда и следствия, не вызывал больших вопросов. Главной была развлекательная функция. Если зритель не может оторваться от просмотра программы, значит, ее авторы все делают правильно. Но из нашего времени Хэнсон уже не выглядит Бэтменом, который мстит за униженных и оскорбленных. Он выглядит человеком, который сам наделил себя неограниченной властью и не установил при этом никаких барьеров.
2: Deine Eltern sind sicher nicht zu Hause?
3: Ganz sicher.
4: Heute Abend was vor?
2: Wer sind Sie?
4: Nehmen Sie doch Platz. Ich bin Chris Hansen. Von Dateline NBC. Und wir machen eine Story über Erwachsene, die online Kontakt zu Teenagern suchen. Ihnen ist klar, wonach das aussieht, oder?
5: Auf den Boden!
6: Ich mag Ihre Sendung nicht besonders. Doch Amerika liebt sie. Daher neuer Sendeplatz. To Catch a Predator, 21 Uhr, Primetime.
7: Wir werden größer als Lost! Wir werden größer als Lost!
0: Stopp! Снято.
1: В 2025 году о программе уже был снят документальный фильм «Хищники» (Predators), ставший одной из сенсаций американского фестиваля Sundance. Там как раз наглядно демонстрировалось, что Хэнсон тоже своего рода хищник. Если герои его передачи охотились за несовершеннолетними, то сам он с такой же одержимостью охотился за рейтингами и признанием. Фильм «Prime Time» по сути рассказывает о том же самом, только делает это с долей художественного вымысла. События разворачиваются в 2006 году, когда программа «Поймать хищника» стала таким зрительским хитом, что ее поставили в вечерний слот напротив сериала «Lost» «Остаться в живых». Но эгоцентричному Хэнсону этого мало. Он хочет подняться еще выше и ради успеха готов буквально на все. В картине нет никаких откровений. Основная претензия кинокритиков к ней заключается в том, что все озвученные режиссером Лэнсом Оппенхаймом вопросы в разные годы уже задавались. Постановщик мог попытаться дать на них ответы, но оказался не в состоянии или просто не пожелал этого сделать. Фильм это, конечно, сильно упрощает, но зато отлично работает главный аттракцион – Роберт Паттинсон в роли Хэнсона. Это потрясающее перевоплощение. Актер полностью вжился в образ и до мельчайших деталей скопировал жестикуляцию, манеру речи, интонации телеведущего. У Паттинсона в этом году несколько отличных ролей, от незадачливого жениха в фильме «Драма» до подлого антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, но, кажется, именно за Криса Хэнсона в «Прайм-тайме» актер может получить первую в карьере номинацию на «Оскар». Если вы любите Роберта Паттинсона, пропускать это кино точно не стоит.
0: Авторское кино.
1: Авторский фильм недели «Обитель зла» Resident Evil Зака Крегера. Это один из главных хорроров года. Снят он, как легко догадаться по названию, по знаменитой серии видеоигр Resident Evil. Игры эти уже переносили на большой экран. Есть знаменитая франшиза режиссера Пола Уэс Андерсона с его женой Милой Йовович в главной роли. Называется она точно так же «Обитель зла». Однако новая картина с той классической серией фильмов про боевую девушку Элис никак не связана. У Крегера другие герои и другой сюжет. Может, конечно, возникнуть вопрос, зачем вообще понадобилась еще одна картина при наличии уже развитой франшизы. Ответить на него легко. Права на экранизацию игр Resident Evil еще с конца 90-х принадлежат немецкой кинокомпании Constantin Film. Чтобы не потерять эти права, компания обязана каждые несколько лет выдавать новую киноверсию. Поскольку франшиза, начатая четверть века назад Полом Уэс Андерсоном, зрителям уже порядком поднадоела и оценки последних фильмов были низкими, в этот раз продюсеры решили поэкспериментировать. Очередную экранизацию доверили режиссеру Заку Крегеру, автору, который прогремел в прошлом году с хоррором «Орудие» про таинственное исчезновение детей в маленьком американском городке. Актриса Эми Мэддиган, сыгравшая главную злодейку, тетушку Глэдис, получила «Оскар» – редчайший случай, когда награду Американской киноакадемии дали за роль в фильме ужасов. Учитывая этот успех, компания Constantin Film предоставила Крегеру полную творческую свободу. В результате главным героем новой обители зла стал простой парень-курьер, который занимается доставкой биоматериалов в медицинские организации и лаборатории. Зовут его Брайан, и он недотепа. Однажды, когда у героя уже почти закончилась рабочая смена, ему предлагают за двойную оплату отвезти загадочную зеленую сумку в Ракун-Сити. Брайану нужны деньги, поэтому он соглашается, еще не подозревая о том, что в городе начался зомби-апокалипсис, и вскоре он окажется в самом его эпицентре.
3: Hi, ich habe einen B7. Wo genau soll das denn hin? Entschuldigung, ich hätte ihn... Oh mein Gott. Hat jemand eine Leber bestellt? Oder eine Niere oder sowas? Irgendwer? Könnte wichtig sein.
5: Hey, hast du Zeit für noch eine Lieferung?
3: Nein, für heute bin ich fertig. Ich
5: Liegt nicht in der Zone, also doppelte Bezahlung.
3: Oh, kann ich machen.
1: Весь фильм – это одиссея курьера, который, вопреки всем препятствиям, пытается доставить в пункт назначения ценный груз. Многие геймеры, уже посмотревшие картину, расстроились. Хоррор Крегера сюжетно оказался очень далек от видеоигр Resident Evil. Это даже не история по мотивам. Это оригинальный фильм, который просто использует отсылки к играм, упоминая город Ракун-Сити, корпорацию Umbrella и так далее. Но если вы не ждете буквальной экранизации, то будете вознаграждены. Это очень увлекательное кино, оторваться от него невозможно. А еще оно безумно веселое. Крегер начинал как комик, и здесь его комедийный талант проявляется на все 100. Актер Остин Абрамс, любимец режиссера, выдает отличный перформанс, наделяя своего героя неотразимым обаянием. Он вроде и ходячее недоразумение и постоянно творит глупости, но не сопереживать ему невозможно.
8: Alles, was in dieser Stadt passiert ist, hat sich innerhalb weniger Stunden entwickelt. Du hast keine Ahnung, was du da in den Händen hältst.

0: Und wo genau soll das jetzt hin?
1: Raccoon City General.
0: Hey, krieg ich hin.
2: Stop. Снято.
3: Связь с игровой стихией эта «Обитель зла» тоже сохраняет. Визуально фильм решен как раз как видеоигра, как классический хоррор на выживание. Зритель оказывается в позиции начинающего игрока. Ему вместе с Брайаном нужно будет исследовать темные туннели, искать коробки с патронами, подбирать ключ к висящему на заборе замку и, конечно, уворачиваться от жутких монстров, которые лезут изо всех щелей. В отличие от «Орудий», эта картина вряд ли будет претендовать на «Оскары». Она слишком простая, чисто развлекательная, но в список лучших ужастиков года она точно попадет. «Resident Evil» уже в берлинских кинотеатрах.
2: Премьера недели.
3: На стриминге Netflix вышла драма «Уна Бомбер». Она основана на реальных событиях. Это биография Теодора Качинского, американского террориста, который с конца 70-х по середину 90-х рассылал по почте посылки с бомбами. Главной целью атак Качинского были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибли 3 человека, еще 23 были ранены. Искали террориста очень долго, в какой-то момент он был главной целью ФБР. Между собой агенты, которые вели расследование, называли его «Уна Бомб». Это сокращение от «University and Airline Bomber», то есть «бомбист университетов и авиалиний». Когда прозвище попало в прессу, журналисты трансформировали его в более звучное и запоминающееся слово «Уна Бомбер». Качинского уже несколько лет нет в живых. Он умер в 2023 году, отбывая пожизненное наказание без возможности УДО. Однако его личность до сих пор вызывает и в Америке, и за ее пределами огромный интерес. Дело в том, что в детстве Качинский был вундеркиндом и подавал большие надежды. В 16 лет он поступил в Гарвард. В 20 с небольшим получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете. Карьера его складывалась отлично. Он был профессором Калифорнийского университета в Беркли. Но потом вдруг ученый все бросил, уехал в глушь, собственными руками построил лесную хижину и начал жить там без денег, электричества и даже водопровода. Собственно, его террористическая деятельность началась как раз как протест против промышленности и современных технологий, против всей индустриальной системы, которую он считал ошибкой человечества. Новый фильм пытается найти ответ на вопрос, в какой же момент в жизни Качинского все пошло не так. У авторов есть на этот счет своя версия. Во время учебы в Гарварде будущий унабомбер принял участие в жестком психологическом эксперименте, который проводил доктор Генри Мюррей. Студенты не знали, на что соглашаются. Они думали, что просто будут обсуждать с Мюрреем свою жизненную философию и взгляды. А в итоге их привязывали за руки и за ноги к стульям, подключали к электродам и всячески оскорбляли. Среди исследователей биографии Качинского существует теория о том, что именно этот эксперимент надломил психику молодого и неопытного студента.
4: Three people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
5: Theodore, why would you like to participate in this study?
2: Стоп, снято.
3: Действие фильма разворачивается в двух временных пластах. В первом зрители узнают о юности Теодора Качинского и о его отношениях с доктором Мюрреем. Во втором наблюдают за тем, как агент ФБР Джоан Миллер пытается уже взрослого героя поймать. У картины отличный актерский состав. Джоан Миллер играет Шейлин Вудли, молодого Качинского, актер Джейкоб Тремблей, подросший мальчик из фильмов «Комната» и «Чудо». Но главная приманка – Рассел Кроу, который перевоплотился в инфернального Генри Мюррея. Вообще, актер, кажется, вошел в свою злодейскую прайм-эру и искренне этим наслаждается. Совсем недавно он играл Германа Геринга в драме «Нюрнберг», и вот здесь, в «Унабомбере», у него во многом похожий образ. От картины не стоит ждать большой глубины, но с историей Качинского она познакомит вас во всех деталях. Фильм «Унабомбер», напоминаю, вышел на Netflix. На этом на сегодня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До новых встреч в эфире радио «Голос Берлина». Пока-пока.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина».
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зэмпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день самым результативным получился матч между явным аутсайдером прошлого сезона Ванкувер Кеннекс и Эдмонтоном. Казалось бы, Эдмонтон должен выиграть без особых проблем, но нет. Со счетом 6-5 в овертайме победил Ванкувер, причем в гостях. Обладатель Кубка Стэнли Каролина начала сезон с домашнего поражения 0-1 от Флориды. И только финалист Кубка Вегас уверенно обыграл на своей площадке 5-2 Чикаго. Хоккеисты Монреаля взяли верх в гостях 3-2 над Торонто и сухим счетом 3-0 Бостон дома добился успеха в игре с Рейнджерс. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной команде после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Об этом сообщают почти все мировые СМИ. В женской футбольной лиге чемпионов Барселон, которая в прошедшем сезоне выиграла этот турнир, в новом розыгрыше одержала уже вторую крупную победу подряд. Напомним, что Барса в первом туре выиграла на своем поле 5-2 у Парижа, а вот сейчас во втором туре победила на выезде Рому со счетом 6-0. И самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, принимал в этом туре Челси, сыграл 0-0. Француженки потеряли первые турнирные баллы, как и победитель лиги 25-го года Арсенал, сыгравший в гостях 2-2 с Парижем. Серия неудач, которая продолжалась 3 месяца у бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, завершилась на турнире в Пекине. Новак обыграл на старте со счетом 6-3, 7-6 португальца Нуну Боржиша. И теперь в следующем круге сыграет с представителем Китая Бу Юнь Чао Кэте. У Джоковича серия поражений началась, напомним, с полуфинала Уимблдона, в котором он уступил нынешнему лидеру мирового рейтинга и будущему обладателю трофея итальянцу Янику Синеру. Позже Джокович проиграл на старте Мастерса в американском Цинциннати и в первом круге открытого чемпионата США. Интересно, что Джокович в Пекине на этом турнире 6 раз принимал участие и каждый раз выигрывал эти соревнования. Для болельщика баскетбольного Бешикташа во втором туре Евролиги произошло значимое событие. Клуб более 10 лет не выступал в этом соревновании, и возвращение стало не самым удачным. В стартовой игре дома Бешикташ уступил в Валенсии, но зато во втором туре выиграл в Тель-Авиве у Маккаби со счетом 109-93. В другом матче Панатинайкос добился успеха на своем паркете в игре с французским Асвелом 102-79. У Панатинайкоса 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути.
2: Зачем ты?

0: Получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Девять утра в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. В Германии в полночь вступила в силу новая скидка на топливо. До конца декабря налоговые ставки на бензин и дизтопливо снизятся примерно на 17 центов за литр каждого вида топлива. Различные онлайн-порталы показывают, что это уже привело к снижению цен на многих автозаправочных станциях, в некоторых случаях на 10-11 центов за литр. Пока неизвестно, будет ли скидка на топливо в полном объеме передана потребителям. Нефтяные компании не обязаны делать это по закону. Экономисты и экологические организации также критикуют тот факт, что скидка на топливо снижает стимул к экономии топлива и является чрезмерной. Федеральное правительство и правительство земель ожидают дефицита налоговых поступлений в размере около 2,5 миллиардов евро к концу года. Федеральный министр экономики Райхе поручил государственной энергетической компании «Сейф» увеличить объемы хранения природного газа. Как сообщает «Хандельсблат» со ссылкой на источники в министерстве, это решение было принято в координации с канцлером Мерцем. Согласно сообщению, к середине декабря необходимо закупить и зарезервировать 8 тераватт-часов газа. Это примерно эквивалентно объему газа, потребляемого по всей Германии за одну неделю. Ранее Ассоциация газохранилищ предупреждала о возможном дефиците в случае очень холодной зимы. В начале сентября хранилища были заполнены лишь на 53%. Это самый низкий уровень для этого времени года с начала введения учета 15 лет назад. Как мы сообщали вчера, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском аэропорту Табук после попытки захвата судна. Выясняются подробности. Во время полета второй пилот напал на капитана с ножом и попытался направить лайнер к земле. Самолет вошел в крутое пике, потеряв около 5 километров высоты за минуту. Катастрофу предотвратили раненый капитан, индийский летчик Смит Мачхар, пассажиры и бортпроводники. Дверь кабины удалось открыть, нападавшего обезвредить, а управление взял на себя находившийся на борту пилот другого экипажа. Власти Израиля назвали произошедшее сорванным джихадистским терактом. Нападавший арестован властями Саудовской Аравии, оба пилота госпитализированы. К расследованию инцидента подключились израильские спецслужбы Моссад и Шинбет. Министр транспорта Израиля Регев потребовала приостановки всех рейсов Fly Dubai в Израиль на время расследования, и это было сделано. В рамках соглашения о полетах Fly Dubai в Израиль все пилоты таких рейсов должны быть гражданами стран, у которых с Израилем установлены дипломатические отношения. Если подтвердится сообщение, что нападавший член экипажа гражданин Омана, то это означает нарушение соглашения с перевозчиком. Заключенная из штата Теннесси Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций, которые ей сделали во время смертной казни, и доставлена в больницу. Власти пытались привести в исполнение смертный приговор по решению Верховного суда США. Свидетели казни сообщили, что после инъекций Пайк продолжала дышать, а затем их вывели из помещения. Потом к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Власти штата Теннесси ситуацию пока не комментировали. Сама Пайк через адвокатов ранее предупреждала о, цитата, трудностях с доступом к венам, повреждении вен при введении иглы, испорченном пентобарбитале и отсутствии неотложной медицинской помощи, когда что-то неизбежно пойдет не так. Конец цитаты. Пайк могла стать первой за 200 с лишним лет женщиной, казненной в Теннесси. Однако реализовать наказание властям пока не удалось. В Берлине впервые за полторы недели после выборов в Палату представителей встречаются представители левой партии, партии зеленых и СДПГ. Ведущие представители трех партий хотят обсудить возможное сотрудничество пока в небольшой группе. Зеленые и СДПГ заранее ясно дали понять, что речь идет не о предварительных переговорах. Скорее, цель состоит в том, чтобы просто выяснить, целесообразны ли такие переговоры. В качестве предварительного условия для переговоров о формировании правительства зеленые и СДПГ требуют, среди прочего, чтобы левая партия четко дистанцировалась от антисемитизма. Это также относится к любым контактам левой партии с членами преступных кланов. В случае проведения предварительных переговоров предметом спора могут стать вопросы экспроприации крупных компаний, занимающихся недвижимостью, и напряженная бюджетная ситуация в Берлине. Облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Сименштадт Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайт-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Розе-Люксембург-Плац перекрыта весь вечер.
0: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Новости спорта.
2: Стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день самым результативным получился матч между явным аутсайдером прошлого сезона Ванкувер Кеннекс и Эдмонтоном. Казалось бы, Эдмонтон должен выиграть без особых проблем, но нет. Со счетом 6-5 в овертайме победил Ванкувер, причем в гостях. Обладатель Кубка Стэнли Каролина начала сезон с домашнего поражения 0-1 от Флориды. И только финалист Кубка Вегас уверенно обыграл на своей площадке 5-2 Чикаго. Хоккеисты Монреаля взяли верх в гостях 3-2 над Торонто и сухим счетом 3-0 Бостон дома добился успеха в игре с Рейнджерс. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной команде после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Об этом сообщают почти все мировые СМИ. В женской футбольной лиге чемпионов Барселон, которая в прошедшем сезоне выиграла этот турнир, в новом розыгрыше одержала уже вторую крупную победу подряд. Напомним, что Барса в первом туре выиграла на своем поле 5-2 у Парижа, а вот сейчас во втором туре победила на выезде Рому со счетом 6-0. И самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, принимал в этом туре Челси, сыграл 0-0. Француженки потеряли первые турнирные баллы, как и победитель лиги 25-го года Арсенал, сыгравший в гостях 2-2 с Парижем. Серия неудач, которая продолжалась 3 месяца у бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, завершилась на турнире в Пекине. Новак обыграл на старте со счетом 6-3, 7-6 португальца Нуну Боржиша и теперь в следующем круге сыграет с представителем Китая Бу Юнь Чао Кэте. У Джоковича серия поражений началась, напомним, с полуфинала Уимблдона, в котором он уступил нынешнему лидеру мирового рейтинга и будущему обладателю трофея итальянцу Янику Синеру. Позже Джокович проиграл на старте Мастерса в американском Цинциннати и в первом круге открытого чемпионата США. Интересно, что Джокович в Пекине на этом турнире 6 раз принимал участие и каждый раз выигрывал эти соревнования. Для болельщика баскетбольного Бешикташа во втором туре Евролиги произошло значимое событие. Клуб более 10 лет не выступал в этом соревновании, и возвращение стало не самым удачным. В стартовой игре дома Бешикташ уступил Валенсии, но зато во втором туре выиграл в Тель-Авиве у Маккаби со счетом 109-93. В другом матче Панатинайкос добился успеха на своем паркете в игре с французским Асвелом 102-79. У Панатинайкоса 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Тише к нему, мой мотылек.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: я плохой, злой.
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврощет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Утро в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. В Германии в полночь вступила в силу новая скидка на топливо. До конца декабря налоговые ставки на бензин и дизтопливо снизятся примерно на 17 центов за литр каждого вида топлива. Различные онлайн-порталы показывают, что это уже привело к снижению цен на многих автозаправочных станциях, в некоторых случаях на 10-11 центов за литр. Пока неизвестно, будет ли скидка на топливо в полном объеме передана потребителям. Нефтяные компании не обязаны делать это по закону. Экономисты и экологические организации также критикуют тот факт, что скидка на топливо снижает стимул к экономии топлива и является чрезмерной. Федеральное правительство и правительство земель ожидают дефицита налоговых поступлений в размере около 2,5 миллиардов евро к концу года. Федеральный министр экономики Райхе поручил государственной энергетической компании «Сейф» увеличить объемы хранения природного газа. Как сообщает «Хандельсблат» со ссылкой на источники в министерстве, это решение было принято в координации с канцлером Мерцем. Согласно сообщению, к середине декабря необходимо закупить и зарезервировать 8 тераватт-часов газа. Это примерно эквивалентно объему газа, потребляемого по всей Германии за одну неделю. Ранее Ассоциация газохранилищ предупреждала о возможном дефиците в случае очень холодной зимы. В начале сентября хранилища были заполнены лишь на 53%. Это самый низкий уровень для этого времени года с начала введения учета 15 лет назад. Как мы сообщали вчера, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском аэропорту Табук после попытки захвата судна. Выясняются подробности. Во время полета второй пилот напал на капитана с ножом и попытался направить лайнер к земле. Самолет вошел в крутое пике, потеряв около 5 километров высоты за минуту. Катастрофу предотвратили раненый капитан, индийский летчик Смит Мачхар, пассажиры и бортпроводники. Дверь кабины удалось открыть, нападавшего обезвредить, а управление взял на себя находившийся на борту пилот другого экипажа. Власти Израиля назвали произошедшее сорванным джихадистским терактом. Нападавший арестован властями Саудовской Аравии, оба пилота госпитализированы. К расследованию инцидента подключились израильские спецслужбы Моссад и Шинбет. Министр транспорта Израиля Регев потребовала приостановки всех рейсов Fly Dubai в Израиль на время расследования, и это было сделано. В рамках соглашения о полетах Fly Dubai в Израиль все пилоты таких рейсов должны быть гражданами стран, у которых с Израилем установлены дипломатические отношения. Если подтвердится сообщение, что нападавший член экипажа гражданин Омана, то это означает нарушение соглашения с перевозчиком. Заключенная из штата Теннесси Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций, которые ей сделали во время смертной казни, и доставлена в больницу. Власти пытались привести в исполнение смертный приговор по решению Верховного суда США. Свидетели казни сообщили, что после инъекций Пайк продолжала дышать, а затем их вывели из помещения. Потом к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Власти штата Теннесси ситуацию пока не комментировали. Сама Пайк через адвокатов ранее предупреждала о, цитата, трудности с доступом к венам, повреждении вен при введении иглы, испорченном пентобарбитале и отсутствии неотложной медицинской помощи, когда что-то неизбежно пойдет не так. Конец цитаты. Пайк могла стать первой за 200 с лишним лет женщиной, казненной в Теннесси. Однако реализовать наказание властям пока не удалось. В Берлине впервые за полторы недели после выборов в Палату представителей встречаются представители левой партии, партии зеленых и СДПГ. Ведущие представители трех партий хотят обсудить возможное сотрудничество пока в небольшой группе. Зеленые и СДПГ заранее ясно дали понять, что речь идет не о предварительных переговорах. Скорее, цель состоит в том, чтобы просто выяснить, целесообразны ли такие переговоры. В качестве предварительного условия для переговоров о формировании правительства зеленые и СДПГ требуют, среди прочего, чтобы левая партия четко дистанцировалась от антисемитизма. Это также относится к любым контактам левой партии с членами преступных кланов. В случае проведения предварительных переговоров предметом спора могут стать вопросы экспроприации крупных компаний, занимающихся недвижимостью, и напряженная бюджетная ситуация в Берлине. В Берлине облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: В Сименштадт Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайдплац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург плац перекрыта весь вечер.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: 10 утра в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Впервые за 3 года потребительские цены в Германии выросли более чем на 3%. Согласно предварительным расчетам Федерального статистического управления, инфляция в сентябре составила 3,3% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Причиной стали высокие цены на энергоносители. Эксперты ожидают, что скидки на топливо, которые начали действовать сегодня, позволят снизить уровень инфляции ниже 3% в октябре. Volkswagen расторг ряд коллективных договоров. Как заявила автомобильная компания в Ганновере, этот шаг необходим для экономии средств. По данным профсоюза IG Metall, изменения коснулись 10 коллективных договоров, включая общий. Среди затронутых положений – правила, позволяющие работникам выбирать между дополнительными выходными днями или денежной выплатой. Профсоюз и производственный совет заявили о своем несогласии с планами руководства, так что возможны забастовки. Volkswagen уже реализует масштабную программу сокращения расходов. Может быть закрыто несколько производственных площадок, в том числе и в Германии. Акции BMW в Европе выросли более чем на 3%, поскольку инвесторы оценили новые планы по восстановлению немецкого автопроизводителя. BMW намерена повысить рентабельность за счет упрощения модельного ряда, сокращения сроков разработки и более тесного сотрудничества с поставщиками. Компания также представила планы к середине 2027 года сократить число подразделений, связанных с ними управленческих должностей, на 20% в рамках масштабной реформы. Кроме того, BMW собирается шире использовать искусственный интеллект, в том числе при моделировании аварий в системах помощи водителю. Отдельно BMW объявила, что вложит около 2 миллиардов в производственные площадки в ФРГ, из них 1 миллиард в завод по выпуску аккумуляторов. В Германии пассажирский самолет врезался в пожарную машину во время взлета. Инцидент произошел вчера вечером в аэропорту Фридрихсхафен на юге ФРГ. Выполняющий рейс в Анталию Boeing 737 начал разворот на пути к взлетно-посадочной полосе и врезался в стоящую на месте машину пожарной службы через 6 секунд после начала рулежки. В результате было серьезно повреждено левое крыло самолета. Никто не пострадал. Ущерб оценивается примерно в 300 тысяч евро. Пассажирам пришлось покинуть судно. Примерно через 5 часов они смогли вылететь в Турцию резервным бортом. Великобритания могла бы пойти до конца и вернуться в Европейский Союз. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бёрнем, пока его правительство готовится взвесить ряд вариантов переформатирования отношений страны с ЕС. Выступая на BBC на следующий день после того, как на конференции Либерийской партии он пообещал представить варианты будущих отношений между ЕС и Великобританией, Бёрнем признал, что отмена Brexit станет одним из предложений, которые будут рассмотрены. 56-летний премьер также подтвердил свои прежние заявления о том, что хотел бы увидеть возвращение Великобритании в ЕС еще при своей жизни. В Кремле отрицают наличие в России политзаключенных и не готовы обсуждать с США ослабление санкций Вашингтона в увязке с освобождением каких-либо лиц. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Песков. В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, поскольку мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна, процитировало его агентство Интерфакс. Ранее издание «Атлантик» сообщило, что спецпредставитель президента США Коул, который ранее участвовал в переговорах с лидером Беларуси Лукашенко об освобождении тамошних политзаключенных, продвигает подобную сделку и в отношении России. Министр экономики Бранденбурга Клемент выступает за тесное сотрудничество с Берлином в привлечении оружейных компаний. Берлин и Бранденбург вместе обладают огромным потенциалом для того, чтобы сыграть ведущую роль, заявил политик. Клемент отметил, что необходимо подождать и посмотреть, удастся ли это реализовать при правительстве во главе с левой партией в Берлине. В случае необходимости же Берлин также будет действовать самостоятельно. Клемент добавил, что в настоящее время оружейная промышленность переживает значительные подъемы. В Берлине облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Сименштадт Райсштрассе Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайд-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург-Плац перекрыта весь вечер.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Goodbye.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: Бансчет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Новости спорта.
2: Стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день самым результативным получился матч между явным аутсайдером прошлого сезона Vancouver Canucks и Эдмонтоном. Казалось бы, Эдмонтон должен выиграть без особых проблем, но нет. Со счетом 6-5 в овертайме победил Ванкувер, причем в гостях. Обладатель Кубка Стэнли Каролина начала сезон с домашнего поражения 0-1 от Флориды. И только финалист Кубка Вегас уверенно обыграл на своей площадке 5-2 Чикаго. Хоккеисты Монреаля взяли верх в гостях 3-2 над Торонто и сухим счетом 3-0 Бостон дома добился успеха в игре с Рейнджерс. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной команде после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Об этом сообщают почти все мировые СМИ. В женской футбольной лиге чемпионов Барселон, который в прошедшем сезоне выиграл этот турнир, в новом розыгрыше одержал уже вторую крупную победу подряд. Напомним, что Барса в первом туре выиграла на своем поле 5-2 у Парижа, а вот сейчас во втором туре победила на выезде Рому со счетом 6-0. И самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, принимал в этом туре Челси, сыграл 0-0. Француженки потеряли первые турнирные баллы, как и победитель лиги 25-го года Арсенал, сыгравший в гостях 2-2 с Парижем. Серия неудач, которая продолжалась 3 месяца у бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, завершилась на турнире в Пекине. Новак обыграл на старте со счетом 6-3, 7-6 португальца Нуну Боржиша и теперь в следующем круге сыграет с представителем Китая Бу Юньчао Кэте. У Джоковича серия поражений началась, напомним, с полуфинала Уимблдона, в котором он уступил нынешнему лидеру мирового рейтинга и будущему обладателю трофея итальянцу Янику Синеру. Позже Джокович проиграл на старте Мастерс в американском Цинциннати и в первом круге открытого чемпионата США. Интересно, что Джокович в Пекине на этом турнире 6 раз принимал участие и каждый раз выигрывал эти соревнования. Для болельщика баскетбольного Бешикташа во втором туре Евролиги произошло значимое событие. Клуб более 10 лет не выступал в этом соревновании. И возвращение стало не самым удачным. В стартовой игре дома Бешикташ уступил в Валенсии, но зато во втором туре выиграл в Тель-Авиве у Маккаби со счетом 109-93. В другом матче Панатинайкос добился успеха на своем паркете в игре с французским Асвелом 102-79. У Панатинайкоса 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Полдень в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Впервые за 3 года потребительские цены в Германии выросли более чем на 3%. Согласно предварительным расчетам Федерального статистического управления, инфляция в сентябре составила 3,3% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Причиной стали высокие цены на энергоносители. Эксперты ожидают, что скидки на топливо, которые начали действовать сегодня, позволят снизить уровень инфляции ниже 3% в октябре.

Volkswagen расторг ряд коллективных договоров. Как заявила автомобильная компания, в Ганновере этот шаг необходим для экономии средств. По данным профсоюза IG Metall, изменения коснулись 10 коллективных договоров, включая общий. Среди затронутых положений – правила, позволяющие работникам выбирать между дополнительными выходными днями или денежной выплатой. Профсоюз и производственный совет заявили о своем несогласии с планами руководства, так что возможны забастовки. Volkswagen уже реализует масштабную программу сокращения расходов. Может быть закрыто несколько производственных площадок, в том числе и в Германии. Акции BMW в Европе выросли более чем на 3%, поскольку инвесторы оценили новые планы по восстановлению немецкого автопроизводителя. BMW намерена повысить рентабельность за счет упрощения модельного ряда, сокращения сроков разработки и более тесного сотрудничества с поставщиками. Компания также представила планы к середине 2027 года сократить число подразделений, связанных с ними управленческих должностей, на 20% в рамках масштабной реформы. Кроме того, BMW собирается шире использовать искусственный интеллект, в том числе при моделировании аварий в системах помощи водителю. Отдельно BMW объявила, что вложит около 2 миллиардов в производственные площадки в ФРГ, из них 1 миллиард в завод по выпуску аккумуляторов. В Германии пассажирский самолет врезался в пожарную машину во время взлета. Инцидент произошел вчера вечером в аэропорту Фридрихсхафен на юге ФРГ. Выполняющий рейс в Анталию Боинг 737 начал разворот на пути к взлетно-посадочной полосе и врезался в стоящую на месте машину пожарной службы через 6 секунд после начала рулежки. В результате было серьезно повреждено левое крыло самолета. Никто не пострадал. Ущерб оценивается примерно в 300 тысяч евро. Пассажирам пришлось покинуть судно. Примерно через 5 часов они смогли вылететь в Турцию резервным бортом. Великобритания могла бы пойти до конца и вернуться в Европейский Союз. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бёрнем, пока его правительство готовится взвесить ряд вариантов переформатирования отношений страны с ЕС. Выступая на BBC на следующий день после того, как на конференции Либерийской партии он пообещал представить варианты будущих отношений между ЕС и Великобританией, Бёрнем признал, что отмена Brexit станет одним из предложений, которые будут рассмотрены. 56-летний премьер также подтвердил свои прежние заявления о том, что хотел бы увидеть возвращение Великобритании в ЕС еще при своей жизни. В Кремле отрицают наличие в России политзаключенных и не готовы обсуждать с США ослабление санкций Вашингтона в увязке с освобождением каких-либо лиц. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Песков. В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, поскольку мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна, процитировало его агентство Интерфакс. Ранее издание «Атлантик» сообщило, что спецпредставитель президента США Коул, который ранее участвовал в переговорах с лидером Беларуси Лукашенко об освобождении тамошних политзаключенных, продвигает подобную сделку и в отношении России. Министр экономики Бранденбурга Клемент выступает за тесное сотрудничество с Берлином в привлечении оружейных компаний. Берлин и Бранденбург вместе обладают огромным потенциалом для того, чтобы сыграть ведущую роль, заявил политик. Клемент отметил, что необходимо подождать и посмотреть, удастся ли это реализовать при правительстве во главе с левой партией в Берлине. В случае необходимости же Берлин также будет действовать самостоятельно. Клемент добавил, что в настоящее время оружейная промышленность переживает значительный подъем.

0: Берлине облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, процент давления 760.
1: На дорогах.
0: Сименштадт, Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайд-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Митте-Роза-Люксембург-Плац перекрыта весь вечер.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр «Брно» и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницелли.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе. Не горюем. Может, вот он какой.

Вы еще не подписаны на наш канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Решение президента РФ Путина передать во временное управление активы немецкой группы «Метро» еще раз демонстрирует, насколько сильно подорваны правовая и инвестиционная безопасность в России. Лишение оперативного контроля является еще одним серьезным предупреждающим сигналом для иностранных компаний, которые по-прежнему ведут деятельность в России, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики. По сравнению с 2021 годом объем торговли ФРГ с РФ в 2026 году сократился на 92%, опустившись ниже отметки в 4 миллиарда евро. В этот период Германия в основном ввозила продукты питания и корма для животных, металлы и химпродукцию, на долю которых в совокупности приходилось 88% импорта из России. В то же время поступление энергоресурсов из РФ, которые до 2022 года доминировали в структуре импорта, полностью сошло на нет. Более 60% госчиновников в Германии признались, что страдают из-за бюрократии. Согласно опросу, проведенному изданием «Behördenspiegel», 62% сотрудников госучреждений считают бюрократию и длительные процедуры согласования главным фактором, мешающим их работе. На втором месте, по мнению респондентов, дефицит кадров 42%.

0: 3%, на третьем нехватка финансирования 40%. Лишь 2% опрошенных заявили, что проекты в госструктурах реализуются без существенных затруднений. При этом большинство участников опроса считают самих себя мотивированными или очень мотивированными. Президент США Трамп заявил, что руководители NVIDIA, OpenAI и Anthropic подписали морально обязательное обещание встроить защитные механизмы в системы искусственного интеллекта. Соглашение не имеет юридической силы и не предусматривает четких санкций за его нарушение. «Они будут контролировать сами себя», — сказал Трамп журналистам после встречи. На рабочий обед были приглашены 31 гость, в том числе Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос, Сатья Наделла и Сундар Пичай. На конгрессменов усиливается давление со стороны избирателей и луддитов, которые требуют обуздать или замедлить развитие технологий из-за опасений, что они вытеснят работников и перевернут привычный уклад жизни. Серия инцидентов за последние месяцы, когда автономные системы OpenAI выходили за рамки установленных ограничений, подогрела эти страхи. Ну и куда ж без переименований? Спустя несколько часов Трамп подписал указ, предписывающий федеральным учреждениям по возможности использовать термин «суперинтеллект» и, соответственно, сокращение SI. Китайский разработчик искусственного интеллекта Moonshot проводит внутреннюю проверку. После того, как исследователям из компании Mingard, занимающейся тестированием безопасности ИИ-систем, удалось заставить две популярные модели Kimi предоставлять информацию о создании биологического оружия и способов совершения убийств. Уязвимость была выявлена в ходе так называемого джейлбрейкинга, тестирования, при котором исследователи с помощью серии сложных инструкций пытаются заставить искусственный интеллект игнорировать установленные разработчиками ограничения. По словам представителей Mingard, защитные механизмы должны были не позволить Kimi обсуждать потенциально опасные темы. Но нет. То есть да. Сегодня в Потсдаме вступает в силу муниципальный налог на упаковку. За одноразовые стаканчики и миски взимается плата в размере 50 центов. Одноразовые столовые приборы стоят 20 центов. Власти стремятся сократить количество упаковочных отходов и сделать многоразовые товары более привлекательными. В результате так называемые предложения на вынос, вероятно, подорожают. Кафе, рестораны, пекарни и автозаправочные станции объявили, что переложат эти издержки на потребителей. В Берлине облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогу!
0: В Симменштадт Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайт-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург-Плац перекрыта весь вечер.
2: На своем пути. Зачем?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Я не могу от тебя оторваться.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Дорогие друзья, загружайте приложение «Радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
2: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Решение президента РФ Путина передать во временное управление активы немецкой группы «Метро» еще раз демонстрирует, насколько сильно подорваны правовая и инвестиционная безопасность в России. Лишение оперативного контроля является еще одним серьезным предупреждающим сигналом для иностранных компаний, которые по-прежнему ведут деятельность в России, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики. По сравнению с 2021 годом объем торговли ФРГ с РФ в 2026 году сократился на 92%, опустившись ниже отметки в 4 миллиарда евро. В этот период Германия в основном ввозила продукты питания и корма для животных, металлы и химпродукцию, на долю которых в совокупности приходилось 88% импорта из России. В то же время поступление энергоресурсов из РФ, которые до 2022 года доминировали в структуре импорта, полностью сошло на нет. Более 60% госчиновников в Германии признались, что страдают из-за бюрократии. Согласно опросу, проведенному изданием Behörden Spiegel, 62% сотрудников госучреждений считают бюрократию и длительные процедуры согласования главным фактором, мешающим их работе. На втором месте, по мнению респондентов, дефицит кадров 42%, на третьем – нехватка финансирования 40%. Лишь 2% опрошенных заявили, что проекты в госструктурах реализуются без существенных затруднений. При этом большинство участников опроса считают самих себя мотивированными или очень мотивированными. Президент США Трамп заявил, что руководители NVIDIA, OpenAI и Anthropic подписали морально обязательное обещание встроить защитные механизмы в системы искусственного интеллекта. Соглашение не имеет юридической силы и не предусматривает четких санкций за его нарушение. «Они будут контролировать сами себя», — сказал Трамп журналистам после встречи. На рабочий обед были приглашены 31 гость, в том числе Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос, Сатья Наделла и Сундар Пичай.

0: конгрессменов усиливается давление со стороны избирателей луддитов, которые требуют обуздать или замедлить развитие технологий из-за опасений, что они вытеснят работников и перевернут привычный уклад жизни. Серия инцидентов за последние месяцы, когда автономные системы OpenAI выходили за рамки установленных ограничений, подогрела эти страхи. Ну и куда ж без переименований? Спустя несколько часов Трамп подписал указ, предписывающий федеральным учреждениям по возможности использовать термин «суперинтеллект» и, соответственно, сокращение SI. Китайский разработчик искусственного интеллекта Moonshot проводит внутреннюю проверку. После того, как исследователям из компании Mingard, занимающейся тестированием безопасности ИИ-систем, удалось заставить две популярные модели Kimi предоставлять информацию о создании биологического оружия и способов совершения убийств. Уязвимость была выявлена в ходе так называемого джейлбрейкинга, тестирования, при котором исследователи с помощью серии сложных инструкций пытаются заставить искусственный интеллект игнорировать установленные разработчиками ограничения. По словам представителей Mingard, защитные механизмы должны были не позволить Kimi обсуждать потенциально опасные темы. Но нет. То есть да. Сегодня в Потсдаме вступает в силу муниципальный налог на упаковку. За одноразовые стаканчики и миски взимается плата в размере 50 центов. Одноразовые столовые приборы стоят 20 центов. Власти стремятся сократить количество упаковочных отходов и сделать многоразовые товары более привлекательными. В результате так называемые предложения на вынос, вероятно, подорожают. Кафе, рестораны, пекарни и автозаправочные станции объявили, что переложат эти издержки на потребителей. Облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: В Семенштадт Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайт-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург-Плац перекрыта весь вечер.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

душе до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежать,

0: идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: свете глаз.
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
2: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Партия БСВ с сегодняшнего дня больше не называется «Блок Сары Вагенкнехт». Как сообщила партия, три буквы отныне будут расшифровываться как «Союз социальной справедливости и экономического здравомыслия». «Бюндниз социале Герехтигкайт унд виршафтлихе Фенунфт». Партия приняла решение о смене названия еще в прошлом декабре. Однако из-за кампании по выборам в Ландтаге оно не вступило в силу. Региональный секретарь Рунерт заявил, что с самого начала было ясно, имя основательницы будет частью названия партии лишь на переходный период. Теперь аббревиатура БСВ достаточно устоялась, чтобы больше не привязывать ее к Саре Вагенкнехт. В этом году экономические опасения и политический скептицизм доминировали среди немцев. Об этом говорится в так называемом исследовании страхов, проведенном компанией R+V Insurance и опубликованном сегодня. В Берлине 61% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что политики не справляются с ситуацией. Они также опасаются, что больше не смогут платить за аренду жилья. В Бранденбурге 64% опрошенных опасаются дальнейшего повышения налогов и сокращения пособий по долгосрочному уходу, пенсии или медицинского обслуживания. 60% опасаются, что земля будет переполнена беженцами. Впрочем, в прошлом году этот показатель составлял 70%. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к отключениям электроэнергии в ряде регионов, сообщил сегодня национальный оператор Укрэнерго, призвав потребителей сокращать потребление. По данным компании, последние налеты и авиаудары российской армии вызвали перебои с электроснабжением по всей стране. Вчера Россия признала, что намеренно наносит удары дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре в Киеве и области. Укрэнерго призвала потребителей перенести интенсивное использование электроэнергии на дневные часы и заявила, что в некоторых районах вечером требуется более экономное потребление. При этом почасовые отключения и ограничения мощности для промышленных потребителей пока не вводятся, добавили в Укрэнерго. Электрообъекты аннексированного Россией Крыма подверглись атаке беспилотников вооруженных сил Украины. Часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщили в пресс-службе Крымэнерго. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной, указали там. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что Севастополь почти полностью остался без водоснабжения из-за проблем с электросетями. В Берлине и Бранденбурге работники розничной торговли призывают к забастовке сегодня и завтра. Поэтому покупателям следует ожидать, что в некоторых магазинах полки могут оставаться пустыми дольше, а у касс могут образовываться более длинные очереди. Профсоюз «Верди» стремится...

0: Повысить минимальную заработную плату в этом секторе до 14 евро 90 центов в час для всех категорий работников. Соглашение, достигнутое в Северном Рейне-Вестфалии, где в конце августа было заключено коллективное соглашение, призвано послужить образцом. Работодатели же предостерегают от чрезмерной нагрузки на розничный сектор. Они указывают на то, что региональная экономическая структура на Востоке не в полной мере сопоставима с западной. Государственные жилищные компании Берлина объявили подробности планируемого повышения арендной платы. После этого арендная плата повысится примерно для каждой четвертой из 400 тысяч семей, снимающих жилье. Повышение в среднем составит от 15 до 30 евро, но для больших квартир оно может достигать 100 евро. Причиной было названо резкое увеличение затрат на строительство и техническое обслуживание. Подчеркивается, что сроки не связаны с победой берлинской левой партии на выборах в земельные органы власти. Левая партия уже резко раскритиковала повышение арендной платы. Облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Семенштадт, Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайд-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург-Плац перекрыта весь вечер.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: чудо.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: часов в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Партия БСВ с сегодняшнего дня больше не называется «Блок Сары Вагенкнехт». Как сообщила партия, три буквы отныне будут расшифровываться как «Союз социальной справедливости и экономического здравомыслия». «Бюндни социали Герехтихкайт und wirtschaftliche Vernunft». Партия приняла решение о смене названия еще в прошлом декабре. Однако из-за кампании по выборам в Ландтаге оно не вступило в силу. Региональный секретарь Рунерт заявил, что с самого начала было ясно, имя основательницы будет частью названия партии лишь на переходный период. Теперь аббревиатура БСВ достаточно устоялась, чтобы больше не привязывать ее к Саре Вагенкнехт. В этом году экономические опасения и политический скептицизм доминировали среди немцев. Об этом говорится в так называемом исследовании страхов, проведенном компанией R+V Insurance и опубликованном сегодня. В Берлине 61% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что политики не справляются с ситуацией. Они также опасаются, что больше не смогут платить за аренду жилья. В Бранденбурге 64% опрошенных опасаются дальнейшего повышения налогов и сокращения пособий по долгосрочному уходу, пенсии или медицинского обслуживания. 60% опасаются, что земля будет переполнена беженцами. Впрочем, в прошлом году этот показатель составлял 70%. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к отключениям электроэнергии в ряде регионов, сообщил сегодня национальный оператор Укрэнерго, призвав потребителей сокращать потребление. По данным компании, последние налеты и авиаудары российской армии вызвали перебои с электроснабжением по всей стране. Вчера Россия признала, что намеренно наносит удары дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре в Киеве и области. Укрэнерго призвала потребителей перенести интенсивное использование электроэнергии на дневные часы и заявила, что в некоторых районах вечером требуется более экономное потребление. При этом почасовые отключения и ограничения мощности для промышленных потребителей пока не вводятся, добавили в Укрэнерго. Электрообъекты аннексированного Россией Крыма подверглись атаке беспилотников вооруженных сил Украины. Часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщили в пресс-службе Крымэнерго. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной, указали там. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что Севастополь почти полностью остался без водоснабжения из-за проблем с электросетями. В Берлине и Бранденбурге работники розничной торговли призывают к забастовке сегодня и завтра. Поэтому покупателям следует ожидать, что в некоторых магазинах полки могут оставаться пустыми дольше, а у касс могут образовываться более длинные очереди. Профсоюз «Верди» стремится повысить минимальную заработную плату в этом секторе до 14 евро 90 центов в час для всех категорий работников. Соглашение, достигнутое в Северном Рейне-Вестфалии, где в конце августа было заключено коллективное соглашение, призвано послужить образцом. Работодатели же предостерегают от чрезмерной нагрузки на розничный сектор. Они указывают на то, что региональная экономическая структура на Востоке не в полной мере сопоставима с западной. Государственные жилищные компании Берлина объявили подробности планируемого повышения арендной платы. После этого арендная плата повысится примерно для каждой четвертой из 400 тысяч семей, снимающих жилье. Повышение в среднем составит от 15 до 30 евро, но для больших квартир оно может достигать 100 евро. Причиной была названа резкость.

0: к увеличению затрат на строительство и техническое обслуживание. Подчеркивается, что сроки не связаны с победой Берлинской левой партии на выборах в земельные органы власти. Левая партия уже резко раскритиковала повышение арендной платы. Облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Сименштадт, Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода. Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайд-Плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург-Плац перекрыто весь вечер.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

боится, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

0: Культурных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Часов в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. Партия БСВ с сегодняшнего дня больше не называется «Блок Сары Вагенкнехт». Как сообщила партия, три буквы отныне будут расшифровываться как «Союз социальной справедливости и экономического здравомыслия». «Бюндни социали Герехтихкайт унд вершафтлихе фенунфт». Партия приняла решение о смене названия еще в прошлом декабре. Однако из-за кампании по выборам в Ландтаге оно не вступило в силу. Региональный секретарь Рунерт заявил, что с самого начала было ясно, имя основательницы будет частью названия партии лишь на переходный период. Теперь аббревиатура БСВ достаточно устоялась, чтобы больше не привязывать ее к Саре Вагенкнехт. В этом году экономические опасения и политический скептицизм доминировали среди немцев. Об этом говорится в так называемом исследовании страхов, проведенном компанией R+V Insurance и опубликованном сегодня. В Берлине 61% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что политики не справляются с ситуацией. Они также опасаются, что больше не смогут платить за аренду жилья. В Бранденбурге 64% опрошенных опасаются дальнейшего повышения налогов и сокращения пособий по долгосрочному уходу, пенсии или медицинского обслуживания. 60% опасаются, что земля будет переполнена беженцами. Впрочем, в прошлом году этот показатель составлял 70%. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к отключениям электроэнергии в ряде регионов, сообщил сегодня национальный оператор Укрэнерго, призвав потребителей сокращать потребление. По данным компании, последние налеты и авиаудары российской армии вызвали перебои с электроснабжением по всей стране. Вчера Россия признала, что намеренно наносит удары дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре в Киеве и области. Укрэнерго призвала потребителей перенести интенсивное использование электроэнергии на дневные часы и заявила, что в некоторых районах вечером требуется более экономное потребление. При этом почасовые отключения и ограничения мощности для промышленных потребителей пока не вводятся, добавили в Укрэнерго. Электрообъекты аннексированного Россией Крыма подверглись атаке беспилотников вооруженных сил Украины. Часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщили в пресс-службе Крымэнерго. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной, указали там. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что Севастополь почти полностью остался без водоснабжения из-за проблем с электросетями. В Берлине и Бранденбурге работники розничной торговли призывают к забастовке сегодня и завтра. Поэтому покупателям следует ожидать, что в некоторых магазинах полки могут оставаться пустыми дольше, а у касс могут образовываться более длинные очереди. Профсоюз Верди стремится повысить минимальную заработную плату в этом секторе до 14,90 € в час для всех категорий работников. Соглашение, достигнутое в Северном Рейне-Вестфалии, где в конце августа было заключено коллективное соглашение, призвано послужить образцом. Работодатели же предостерегают от чрезмерной нагрузки на розничный сектор. Они указывают на то, что региональная экономическая структура на Востоке не в полной мере сопоставима с западной. Государственные жилищные компании Берлина объявили подробности планируемого повышения арендной платы. После этого арендная плата повысится примерно для каждой четвертой из 400 тысяч семей, снимающих жилье. Повышение в среднем составит от 15 до 30 евро, но для больших квартир оно может достигать 100 евро. Причиной было названо резкое увеличение затрат на строительство и техническое обслуживание. Подчеркивается, что сроки не связаны с победой берлинской левой партии на выборах в земельные органы власти. Левая партия уже резко раскритиковала повышение арендной платы. Облачно, днем 24, ночью 13, ветер восточный, умеренный, качество воздуха среднее, влажность 71%, давление 767 миллиметров ртутного столба.
2: На дорогах.
1: Сименштадт-Райсштрассе, Вернер-Вергдам и Вольта-Штрассе полностью, а Верхнельгштайг в направлении Вернер-Вергдам перекрыты из-за прорыва водопровода.

Демонстрации и перекрытия в Шарлоттенбурге на Брайтшайд-плац до середины дня, на Зёмерингштрассе ранним вечером, а в Миттер-Роза-Люксембург-плац перекрыта весь вечер.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

голос нашего города. Радио «Голос Берлин» 97.2 FM.

идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров предоставляют.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.

0: очень драматично. А в новом виде она стала каким-то праздничным и даже танцевальным треком. Как будто бы вот эта вся тоска и боль прошли через внутреннее принятие и стали таким фейерверком различных чувств.
1: Ну что, давайте кататься на этих русских горках и делать громче.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия продолжается, и мы переходим к новому синглу певицы «Ёлки», который называется «Маме». Он продолжает независимую историю артистки, а автором музыки и слов стал музыкант и певец Рожден Ануси, с которым у «Ёлки», кстати, уже давно сложился успешный творческий тандем.
1: Вик, я вот тебя сейчас слушал, и мне бы хотелось вспомнить ту самую легендарную песню, благодаря которой «Ёлка», мне кажется, в этом году особенно прославилась. «Падаю, пою в одуванчиках, пополам делю одно яблоко». Ну ладно, новый релиз действительно очень хорош. Текст построен как откровенный, почти дневниковый монолог. В его строчках звучит обращение к близкому человеку, и такая доверительная интонация, на мой взгляд, является фирменным стилем «Ёлки», с чем мы ее и поздравляем.
0: Да, и песня на самом деле получилась очень поддерживающей. Под нее прям хочется мечтать и верить в светлое будущее. Это вот как раз, Саша, в противовес твоим словам о том, что дальше будет только хуже. Дорогие слушатели, забыли про это. Сейчас настраиваемся вообще на другое настроение. И, кстати, на мой взгляд, у Рождена вновь получилось написать мелодию, которая застревает в голове прям с первых же минут. Потому что у меня сегодня эта песня крутится в голове весь день.
1: Давайте прямо сейчас ее заценим. Я до этого момента ее еще пока не слушал вместе с нашими слушателями. И посмотрим, насколько ты права.

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Ёлка прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. Ей мы передаем огромный привет. И далее мы переходим к еще одной новинке. Кедр Ливанский с песней «Lose You». Этот трек открывает новую главу творческой жизни артистки и войдет в ее новый альбом «Pretty Without You», который выйдет 24 ноября. Но, в принципе, не так много времени осталось, поэтому ждем с нетерпением.
2: И, кстати, несмотря на англоязычное название, весь трек построен на русском языке, и он выполнен в уже полюбившейся многим такой лоу-файной электронной манере Яны, к которой она вернулась после экспериментов с более органическим и живым инструментальным звуком, который вот был в предыдущих релизах. Он немножко так напоминал 70-е, ту эстетику. Здесь Яна возвращается к своим истоком, если можно так сказать, а название «Lose You» и в целом общая концепция грядущего альбома «Pretty Without You» отсылает к теме освобождения, меланхоличного расставания и обретения собственной автономии.
1: Вика, с кем мы с тобой будем расставаться, скажи мне?
2: Но точно не друг с другом.

0: Поэзия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается. Прямо сейчас в ваших динамиках отыграла песня Кедр Ливанский «Lose You». И на самом деле, как мне показалось, Вик, эта песня в себе сочетает какие-то невообразимые вещи, легкую какую-то такую грусть по уходящему, но при этом с танцевальной и терапевтической энергетикой. Надеюсь, я не загнул.
2: Не загнул. Я думаю, что наоборот очень хорошо описал, потому что у меня были примерно такие же ощущения. А мы переходим к моим любимчикам, группе Хмыров и их новой совместной работе с группой Хи-Хи-Хи, которая называется «Я вижу тебя насквозь». Кстати, идея фита появилась после одного из выступлений Хи-Хи-Хи. Хмыров увидел группу на сцене и настолько впечатлился их музыкой, что сразу предложил им создать совместную песню. После чего он, как я поняла, написал им в директ, они ему ответили, и после этого артисты встретились и провели несколько дней вместе, разговаривая о музыке, концертном опыте и параллельно создавая будущую песню, которая, лично по моим ощущениям, очень похоже на столкновение двух морей.
1: Вик, скажи честно, ты видишь меня насквозь?
2: Да, конечно, Саш, уже почти 2 года. А ты?
1: А тебя так сказать не могу. Для меня ты загадочный всегда остаешься.
2: Отлично, значит, я все делаю правильно.

0: Программа «Синестезия» продолжается прямо сейчас у нас. Ура! Еще одна новинка. Группа Loud с песней «Фиолетовые сны». Забавно, что в одном из недавних выпусков мы уже включали новую песню группы «Синдром главного героя» с точно таким же названием. Но, поверьте, по звучанию они различаются колоссально. Для многих слушателей релиз стал по-настоящему долгожданным, так как группа уже несколько раз исполняла его на лайвах. Сам трек выдержан в фирменном танцевальном электронном стиле коллектива с атмосферным и меланхоличным мотивом. И мне кажется, что как-то очень интересно передает это ощущение перехода от лета к осени. Поэтому ненавидеть новый сезон можно будет чуточку легче, правда, Вик?
1: Правда, Саш, но на самом деле здесь вообще сейчас не будет таких настроений печали или тоски. В общем, дорогие слушатели, вы секунды на секунду сами все услышите.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Синестезия.
1: Синестезия продолжается. Группа Loud с их новым релизом отыграла у нас в программе, а мы переходим к Андрею Катикову с его новым синглом «Можно ли?». О любви, для которой порой не хватает ни слов, ни каких-либо описаний, но артисту все же удалось передать ее суть в своих новых строчках.
2: Еще один идеально сложенный медляк для влюбленных пар, для таких, как мы с тобой, Вик. Дорогие слушатели, если вам сейчас есть кого пригласить на танец, не стесняйтесь. Добавим доброй романтики этому вечеру. Ну а мы с Викой ушли, пока играет песня.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Синестезия продолжается. Я от лиричного Андрея Катикова. Мы переходим к Федуку. Его трек «Безумец», он вышел тоже на прошлой неделе. Звучит как такая мантра о непоколебимой вере в свои мечты. Да, Вик?
2: Да, Саш, под эту песню реально хочется, как бы это так помягче сказать, много трудиться и сшибать все препятствия на пути к своим целям. Вот, если цензурно выражаться, но, думаю, вы можете догадаться, какое там должно было быть слово. Так что настраиваемся сейчас на такой вайб хотя бы на ближайшие 2 минуты.

0: Дукс с песней «Безумец» только что отыграл в программе «Синестезия», а мы вновь возвращаемся к лиричным звучаниям. Группа «Settlers» вовсю готовится к выходу нового альбома и уже выпустила первый сингл из него, который называется «Летучий корабль». Я еще летом видела несколько видео с лайвов, на котором артисты играли эту песню, поэтому ее релиз стал для меня особенно долгожданным, потому что меня как-то безумно покорили строчки из него. И, кстати, эта песня тоже про веру в себя и в свою мечту, но в таких более нежных и лиричных, как я сказала в начале, мотивах, нежели предыдущая песня от Федука.
1: Как говорили великие классики, кайфуйте, жизнь одна, и делайте громче.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Сеттлерс с песней «Летучий корабль» отыграла в программе «Синестезия». И, кстати, по словам самой вокалистки Яны Шелпаковой, это такая детская песня для взрослых, которая служит важным напутствием и живой историей о том, как важно быть рядом и поддерживать близких в их пути.
2: Ну, а мы поддерживаем всех вас, дорогие слушатели, и переходим к следующей композиции, которую нам предоставила певица Стасия. Трек называется «Кисти рук». О попытке справиться с внутренним штормом сложнейших чувств и найти спасение в любимом человеке, даже несмотря на то, что он и стал явной причиной для такого шторма. Знакомая история, не правда ли?
1: А ты чего так загадочно это сказал?

0: Синестезия.
1: Программа «Синестезия» продолжается. Стасия прямо сейчас отыграла в ваших динамиках. И на очереди у нас «Привет из Беларуси». Тима Белорусских на прошлой неделе тоже вернулся с новым релизом. Песня называется «В округе». Слушая ее, я представляю какие-то кадры из фильмов, в которых главный герой мысленно бродит по знакомым местам из прошлого, пока его возлюбленная уже живет новую жизнь. И знаешь, снова вспоминаются слова классика. Она же говорила, что любит тебя, думала, что любит тебя, да не любит она меня, да я люблю тебя.
2: Так, Саш, подожди, притормози сейчас. Мне кажется, ты слишком сильно иронизируешь, нет? Потому что у нас сейчас вообще не веселая песня зазвучит, и ты как-то совсем неуместно ее стебешь, тебе так не кажется?
1: Погоди, в сериале тоже было все довольно-таки грустно, поэтому каждый интерпретирует как хочет. Может быть, я смеялся из-за того, что я плакал.
2: Не знаю, что у тебя за реакции такие. Могу сказать, что мы сейчас будем слушать очень хорошую песню на самом деле. И вот это ощущение потерянности в воспоминаниях и невозможности как-то продолжать жить дальше, на мой взгляд, еще очень хорошо передает электронный хук, который повторяется на припевах. Он как-то одновременно похож и на заевшую пластинку, вот это застревание в тех самых воспоминаниях и сюжетах, и на ощущение погружения под воду, которое на самом деле иначе не опишешь. Наверное, это могут понять вот только те люди, которые сталкивались с таким вот проживанием, о котором сейчас пойдет речь.
1: Ну или те люди, которые смотрели те самые мелодрамы, которые любили наши бабушки.
2: Саш, все, я сейчас выгоню тебя из студии. Тима Белорусских в «Синестезии» прямо сейчас. Погнали.
1: Первый конфликт в прямом эфире.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Тима Белорусских отыграл в программе «Синестезия» Алекс и Вика в берлинской студии. И сейчас предлагаю ненадолго...
2: Вика меня пока никуда не выгнала.
1: Да, но я очень пыталась это сделать, а потом подумала, что ладно, потом поговорим. А сейчас предлагаю ненадолго вернуться к группе «Хмуров» и послушать песню «То, что я чувствую». Трек был написан после одного из осенних туров группы, и в этот период у артиста часто бывали сонные параличи. И эта песня довольно точно передает вот это ощущение паники при столкновении с таким состоянием.
2: Как сам говорил сам Хмуров, далее цитата: «Осенний тур достаточно меня вымотал, и дописывал песню я в полубольном, полутревожном состоянии. Но результат мне так нравится, что я слушал его раз 500. Я решил добавить в него разгильдяйство. Если что-то звучит несовершенно, но эмоционально, мы это оставляем. А в аранжировку чуть больше живого звука».
1: Как человек, который раньше очень часто проживал состояние сонных параличей, могу сказать, что тут состояние реально передано на 100 из 100. Сразу и какая-то потерянность, и желание, чтобы поскорее отпустило, и попытка найти что-то или кого-то родного рядом, чтобы прийти в себя. В общем, никому не рекомендую, но песня очень крутая.

0: реальность анестезия продолжается, и тут, знаешь, Хмуров пока отыгрывал Вик, мне захотелось задать тебе такой вопрос. А тебе не кажется, что вообще большая часть музыкантов, вот возвращаясь опять же к интервью Луны, которое она нам дала в начале нашего сезона, она говорила, что в первых двух своих альбомах она по большей части страдала, и вот как раз все свои страдания она сублимировала свое творчество. Не кажется ли тебе, что так все музыканты делают?
1: Нет, на самом деле. Я из-за того, что в целом много общаюсь с ребятами, которые делают музыку, далеко не все так делают. Но в целом, конечно, творчество — это очень хороший способ сублимировать такие сложные состояния и переживания, но, в общем-то, я верю, что оно может рождаться из каких-то более позитивных нот. И об этом нам, кстати, говорила, по-моему, сама Луна, да, про то, что сейчас она учится писать не из страданий и боли, а как раз-таки из такой счастливой истории любви. И мне безумно интересно, что у Кристины получится, и подтвердит ли она вот эти мои догадки. Но я более чем уверена, что да.
0: Ждем ее новый альбом, а пока переходим к новому для нас проекту. Сейчас будем вас знакомить с Сильва и их треком «Горести». О попытке пережить внутренний надлом и отчаяние, к которому он приводит. Немного дарк-фолка в нашем эфире, но мне кажется, что это под стать такой углубляющей осени.
1: Да, Саш, тебе вот реально, тебе весь выпуск, вот лишь бы как-то что-то как-то вот омрачнить на тему осени, но, кстати, у группы есть dark version этой песни, если можно так сказать. Ну, по крайней мере, на стримингах она называется так. И вот эта версия, она как раз переосмысляет оригинал в более мрачных тонах. И если версия песни, которую мы сейчас включим, еще сохраняет такую хрупкую надежду на то, что все может быть наладится и будет как-то хорошо, то более взрослая и надломленная dark version как-то беспощадно пересекает эту веру и обнажает какую-то безысходность и тяжесть памяти. Вот порой память бывает довольно сложной штукой.
0: Никак без меланхоличных

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Сильва с песней «Горести» отыграли в программе «Синестезия», а мы переходим к Дарье Виардо и песне «Бог меня верит», потому что я предлагаю немного вернуться к поддерживающим мотивам, и эту песню я лично себе включаю каждый раз, когда мне очень грустно, но хочется как-то вернуться к вере в то, что все непременно будет хорошо.
2: Мы в этом и не сомневаемся, Вик. Мы аффирмируем на протяжении всех часов наших эфирных.
1: Да, мне кажется, ты сомневаешься. Мне кажется, ты сомневаешься сегодня как-то особенно сильно в этом. Так что слушай песню, Саш, слушай песню.

0: Зависимость Анастасии продолжается, и прямо сейчас мы переходим к проекту актрисы Маши Мацель «Грата». Ее песня «Мечта», которая вышла в начале лета. Что-то у нас много размышлений о мечтах, и уже о следующем лете, Вик. Скорее бы скипнуть, на самом деле, осень и зиму. Но я надеюсь, что все-таки даже вот эти 6 месяцев, что у нас будут, они пройдут максимально хорошо и продуктивно.
1: Тут, кстати, тема мечты еще перекликается с темой любви и такой своеобразной охотой за ней. При этом любовь здесь может быть и к человеку, и к делу, и к той самой мечте, в общем, к чему угодно. Такая одновременно и сказочная история, и по-человечески очень понятная. И с уязвимостью, и с готовностью идти до конца за тем, что тебе дорого. Вот. Такие мотивы я очень поддерживаю.

0: Программа «Синестезия» продолжается и заканчивается. Прямо сейчас в ваших динамиках отыграла исполнительница Грата с песней «Мечта».
1: А завершать мы сегодня планируем группой «Плохо» и их песней «Напалм», которая вышла 18 сентября. Немного постапокалиптического настроения под конец выпуска на последние минуты. Саш, я думаю, тебе понравится.
0: Начали за здравие, заканчиваем за упокой, как говорится.
1: Как обычно, но провели час вместе, просто вот теперь такие настроения.
0: Это правда. Ну, а к слову, опять же, куда без саморекламы, выпуск с Виктором Ушаковым из группы «Плохо» вы можете найти на сайте и на YouTube радио «Голос Берлина». Обязательно его послушайте. Действительно классный выпуск. И много очень песен, я помню, что обсудили. Сидели, по-моему, целых 2 часа. Ну, а это была программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. На сегодня с вами прощаемся. Слушайте повтор в субботу в 20:00. Ну и никуда не уходите.
1: Всем пока.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях Максим Демидов и Влада Михель. Здравствуйте, ребята! Максима вы знаете по нашему прошлому выпуску. Если еще не смотрели, вот здесь вот по ссылочке можно заглянуть. Максим – специалист по страхованию. Здравствуй, Максим!
2: Привет, Рада!
1: А сегодня мы поговорим о немного, как кажется, нудноватой, страшной, но неотъемлемой и важной теме. Это пенсия. Что касается пенсии, когда в Германии постоянно какие-то новые введения, это очень страшное слово, кажется, что это очень далеко и не про нас, но надеюсь, что всех нас это достигнет. Вопрос, какие есть сегодня продукты на рынке, что сегодня вообще происходит с этой реформой и как можно себя защитить, скажем так, не очень сильно переживая, нервничая и финансово попадая на эту тему. Давай начнем с того, максимально просто объясни, пожалуйста, мне, потому что я в этой теме совершенно не разбираюсь, откуда вообще или как насчитывается пенсия в Германии?
2: О, ты сразу с козырей зашла.
1: Ну, а как?
2: Хорошо. Система сложная, и она подразумевает твое участие в ней регулярно и всю твою жизнь.
1: То есть... Работать, еще раз работать.
2: Да, mm-hmm. да. Причем работать на кого-то, да, то есть быть наемным сотрудником. Если ты исключаешь этот параметр из своей жизни, то, в принципе, когда бы ты не приехал в Германию или когда бы ты не родился в Германии, то шанс получить здесь пенсию по старости отсутствует. Поэтому главное – выполнить условия – это прожить здесь довольно долгую, длинную жизнь.
1: Счастливую
2: жизнь. И... осознанно отдавать государству то, что оно требует. Это

0: хватить на жизнь?
1: Ее в принципе не хватит. Есть такой среди немцев, среди всех, кто проживает в Германии, такая поговорка. Ты вот, ну, даже не поговорка, а скорее такое бытует устойчивое понятие. Когда вы вот живете свою красивую жизнь, работая на кого-то, и получаете зарплату, уже измеряя в нетто ее, например, там, ну, давай, такая выше среднего зарплата 3000 евро. Это очень хорошая зарплата в Германии, нетто, да? Угу. Вот. То есть, выходя на пенсию, по вот этой понятийному такому сценарию, ровно половину человек получит, а то и меньше, по пенсии.
0: При условии, что он еще типа 45 лет проработал,
1: да-да,
0: грубо говоря.
1: Да, но если он чуть меньше проработал, то еще...
0: Или чуть меньше зарплату получал в разные...
1: Или чуть меньше зарплаты получал, да, то есть, и это все, то есть, может такой вот синусоидой прерываться, и в итоге сформируется очень какая-то такая средняя цифра, которая, ну, точно тебя не устроит, потому что ты вот вчера еще, да, получал в своем счету 3000, а сегодня уже там, например, 1200.
0: Подожди, да? Но ты еще получаешь из своих денег должен еще платить свою медицинскую страховку.
1: Мы даже сейчас даже не касаемся.
0: То есть это, да.
1: Мы этой темы сейчас даже не касаемся.
0: Нет, просто чтобы понимали люди, что когда ты получаешь зарплату, ты же как бы это чистыми, в Германии еще принято говорить,
1: верно,
0: чистыми,
1: да.
0: С этой зарплаты уже ты как бы ничего платить не должен. Уже у тебя сняли деньги на пенсионный фонд, у тебя уже сняли деньги на страховку и так далее. А тут ты получаешь пенсию, во-первых, урезанная твоя заработная плата, просто поправь меня, если я неправильно говорю.
1: Рада говорить страшилки, потому что на самом деле так и есть.
0: Ну вот,
1: так и есть.
0: То есть ты получаешь, грубо говоря, практически, ну скажем там, на 60%, на 40% меньше, чем ты зарабатывал.
1: Ты имеешь расходы.
0: И еще сам платишь страховку, сам платишь еще что-то, еще какой-то кошмар.
1: Налоги.
0: Еще и налоги.
1: Ну, конечно. На каждый
0: доход. И что тебе остается?
1: Ну...
0: И тут хочется Тинькова поставить. Ну, как бы, да?
1: Ну, увы и ах, так работает и работала, и функционировала долго система. С учетом инфляции, с учетом того, что, ну, скажем так, экономика действительно стагнирует, государство приняло решение делать реформы. Она очень долго собиралась, буксовала, но они глядят на то, что, так сказать, население стареет, большая часть, масса людей стареет. Выходит так, что сейчас продолжительность средняя в Германии жизни составляет 88-89 лет.
0: Дай бог всем здоровья.
1: Дай бог всем здоровья. А вот. Но их же надо кому-то содержать. И тут нюанс. Если в 60-х годах одного пенсионера содержало 6 человек, то сегодня полтора дровосека, которые... Ну, скажем так, вытягивают свои какие-то возможности, и бюджет действительно нуждается в огромных субсидиях, и это дотационный бюджет в Германии, он получает много миллиардов из других бюджетов для того, чтобы делать эти финансовые инъекции. И, ну, это ни для кого не секрет. Это в открытых источниках уже давным-давно озвучено, и... Государство говорит, будем реформировать всю эту систему, потому что дальше мы идем только в дно какое-то, да, этой всей истории, и, наверное, дальше будем говорить об этом.
0: Я думаю, что вот многие зрители наши тоже, которые как бы, ну, какое-то время уже живут в Германии, работали, может быть, получают периодически письма из пенсионного фонда. И цифры, которые там указаны, который в размер пенсии, которая тебе на данном этапе положена, скажем так, не очень радостная.
1: Да.
0: Возвращаясь к теме, тот самый пенсионный разрыв. Угу. Что сегодня, так как мы понимаем, мы никого не пугаем, но ситуация, скажем так, не самая благоприятная для каждого из нас, что сегодня реально человек может сделать сам, как говорится, пока не началось?
1: Ну, начнем с того, что сегодня век уже... скажем, таких информационных технологий. Да? И информационные технологии подразумевают под собой информированность населения, и именно та самая финансовая гигиена, тот самый финансовый смысл, который раньше человек не придавал никакого значения. Более того, ну, когда

0: появился там тот же биткоин, все говорили, что это, о чем вы говорите, это какая-то...
1: Шайтан деньги какие-то.
0: Да, какая-то ерунда. Акции, да они прогорят, ваши акции, сгорят к чертям, да, то есть есть, ну, покупка недвижимости, да я буду всю жизнь этот кредит платить, и я вообще умру, и никому не достанется этот дом, и так далее. То есть люди от скепсиса перешли в оптимизм, потому что больше и больше и больше примеров говорят о том, что инвестирование и диверсификация этого инвестирования играет большую роль. И сейчас государство также подключается к этому для того, чтобы стимулировать людей инвестировать. Инвестировать в первую очередь в свое обеспечение в том зрелом возрасте, когда придет прекрасная, урезанная пополам зарплата, которую называют все пенсии. И надо как-то найти вторую половину денег, и люди, соответственно, кто-то складывает под подушку, кто-то использует вот эти технологии, которые на сегодняшний
1: инвестируют,
0: день...
1: Инвестируют, ты имеешь в виду?
0: Да, ну, начнем с криптовалют, инвестируют в золото, в ценные металлы, недвижимость, вот, и... Ну, существуют совершенно модные, так сказать, и уже давно сформированные так называемые ETF-фонды. Угу. Это хорошее решение для любой домохозяйки, потому что, не думая, можно выбрать по своему усмотрению, по своему желанию подходящий тебе ресурс, который будет умножать свои капиталы, твои капиталы, в частности. Да, вот. И это альтернатива хорошая, которую рассматривают глобальные компании, в том числе и страховые, как базис для того, чтобы капитализировать твои финансы, делать их стабильными.
1: Делать деньги.
0: Делать деньги и делать деньги так, чтобы они стабильно остались у тебя, заполняя тот самый промежуток, который исчезнет с переходом в пенсионный возраст.
1: Ну, смотри, мы сейчас говорим о двух моментах. То есть первое, это ты должен думать о том, что тебе надо инвестировать. То есть вряд ли кто-то в молодом возрасте задумывается вообще о том, что он когда-то выйдет на пенсию. То есть у него сейчас есть деньги, он гуляет сейчас.
0: Слава Богу. Да. Слава Богу. Я конкретно наблюдаю сегодня картину ответственного отношения молодежи и людей уже юного возраста к этим вопросам больше, гораздо больше они ответственно относятся к вот этим моментам своего будущего. Осознанность откуда-то появилась. Я не знаю, либо это дал открытый интернет, либо это делают родители, либо это общество создает.
1: Ну, мне
0: сценарий.
1: Кажется, все вместе, но хорошо. Это отличная тенденция. Это отлично,
0: тенденция
1: что,
0: очень
1: что
0: хорошая, да.
1: Молодежь сейчас об этом думает. Потому что я могу тебе сказать, в своем молодом возрасте я вообще не хотела думать об этом. Никого
0: так
1: это интересует.
0: Я тебя и приводил как раз в пример.
1: Да, просто никого не интересует. Ну, допустим, и люди, которые дожили, скажем, до среднего возраста, понимают, что, ну, как бы пенсия все-таки, наверное, ближе, чем я думал. Начинают вдруг хвататься за какие-то ситуации, и что вот можно в молодом, понятно, чем раньше мы начнем, тем лучше. Что, например, можно сделать человеку, скажем, 40+.
0: 40+.
1: Ну, как я уже поздно, как бы, или
0: не
1: что-то
0: поздно,
1: еще?
0: Вообще никогда. Да. Я тебе скажу так, что ко мне тоже приходит крайний клиент, ко мне приходил в возрасте 63 или 62 лет.
1: Опомнился.
0: Да? Да. Да, но ответственно подошел к выбору, он пришел ко мне с четким запросом, да, то есть я хочу это сделать. У него были другие еще, конечно же.
1: А что
0: же
1: он хотел сделать, если не секрет? Или что он мог сделать?
0: Он хотел
1: возрасте?
0: Открыть продукт, который сейчас, наверное, ну, к концу года взорвет рынок, да, то есть это частное накопление для старости, или просто частные накопления, то есть для старости многих людей пугает этот термин. На самом деле старость может у человека наблюдаться там, ну, грубо говоря, через 2 года от его сегодняшнего возраста, либо через 20 лет. Да? То есть, ну, речь идет о том, что он пришел конкретно сформировать себе свою финансовую подушку уже на излете. Понятное дело, что ему придется напрячься. Но и при этом даже сегодняшние инструменты позволяют создать такие условия, при которых, ну, какая-то осязаемая ну, скажем, цифра, выгода появится у тебя.
1: То есть это в любом случае, ну, скажем, ощутимо лучше, чем просто класть под матрас.
0: А под матрасом деньги превращаются в труху. Ну, в прямом смысле этого слова, конечно, через много лет. А если говорить про инфляцию, про то, как стагнирует экономика, то довольно быстро. Да, поэтому сегодняшние цифры инфляции немецкой говорят сами за себя. То есть уже они не такие, как были там много лет назад. И, понятное дело, люди это ощущают на своем собственном кармане. Мы ощущаем это на всех бытовых наших вот моментах.
2: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
1: То есть мы сейчас говорим, я так понимаю, называть это можно по-разному, но тем не менее это разновидность частного пенсионного страхования. Я правильно понимаю?
0: Это частные накопления, которые соединены с глобальными фондами. Что такое глобальные фонды? Это вот все вышеперечисленное, что я сказал. Акции, криптовалюты, ценные металлы, холдинги или там компании какие-то с недвижимостью, все. Крупнейшие компании сегодняшние, это искусственный интеллект, который выпускает, выпускает чипы для них, это NVIDIA, это Oracle, Microsoft, это Broadcom и так далее. Tesla та же, да, то есть они все объединяются в какую-то сферу какую-то общую, да, то есть это внутрь. И эти компании начинают продуцировать прибыль. Соответственно, человек доверяет уже в этом случае так называемому ETF-фонду, глобальному ETF-фонду желательно, ну, то есть это мое предпочтение уже, как продукт, и дает это в аренду страховой компании. В общем, это не страховой продукт. Mm-hmm. Это больше накопительная, частная накопительная
1: система.
0: Программа, mm-hmm. Которая работает уже на тебя. Но там есть страховые продукты внутри. Когда-то мы с тобой обсуждали эту тему, и помнишь, я тебе говорил, в подарок...
1: Кофеварка.
0: Нет. В подарок выплата по смерти. Да, то есть, помнишь, мы обсуждали с тобой.
1: Да, я помню этот чудесный подарок. Спасибо.
0: Да,
1: отлично.
0: Да.
1: Вот такой подарок. Все
0: да.
1: довольны.
0: Да, но...
1: Никто не жаловался.
0: На самом деле... На самом деле, там вдова, вдовец или дети, которые остаются после... Ну, жизнь она формировала так, что она идет в одну сторону, и все равно кто-то остается после человека, который уходит из жизни. И, ну, можем на эту тему шутить или как, но это то, что идет и включено в этот продукт как обеспечительная часть. Она довольно серьезная, и она идет действительно в подарок. То есть за нее человек не доплачивает ни одной копейки. Поэтому... разные программы, разные обеспечительные существуют, скажем так, сценарии, но в целом, да, то есть это хорошее уже соединение, скажем так, услуг, которые вы получаете от компании.
1: Что происходит в данном случае с деньгами, которые люди вот вкладывают в этот вот не пенсионный фонд, а вот этот накопительный фонд?
0: Да.
1: Что с ними происходит и есть ли какие-то гарантии, что... Они не прогорят, не разорятся. Я в итоге останусь даже без того, что я могла бы положить под матрас.
0: Да, это хороший вопрос. На него есть хороший ответ. Во-первых, компания, например, с которой я сотрудничаю, она предлагает сразу же подписать контракт со 100% гарантией сохранения ваших инвестированных средств.
1: То есть меньше не будет точно.
0: Что бы ни случилось с фондом, что бы ни случилось с всей этой историей, деньги, которые вы инвестировали, остаются в целости и сохранности всегда.
1: Кто дальше гарантирует?
0: Гарантирует компания. Гарантирует, гарантирует компания, плюс у компании всегда существует за спиной еще несколько скал, которые закрывают ее со всех сторон. Ну, утрированно скал, да, то есть это перестраховочные компании, которые гарантируют гарантию, которую перегарантировала следующая
1: страховка
0: компания.
1: Страховка на страховку, гарантия на гарантию.
0: Ну да, нет, ну так работает весь мир. Страхование, перестрахование, это всегда существует. Так вот, когда вы сталкиваетесь с этим продуктом, вы уже уверены, что те деньги, которые лежали под матрасом, останутся в целости и сохранности.
1: То есть меньше не будет точно.
0: Да, а дальше наступает магия. Да? То есть магия сегодняшних цифр, которая показывает экспоненциальный рост. Ну, давай возьмем искусственный интеллект. Мы с тобой недавно говорили на эту тему, и я говорил тебе о том, что насколько продвинулось развитие искусственного интеллекта. Да, это в геометрической прогрессии происходит. Если вы посмотрите с начала 26-го года, что произошло? Мы действительно растем в геометрической прогрессии, то есть вычислительной мощности и прочие другие важные инструменты, которые применяет человек в своей жизни, они теперь растут сумасшедшими темпами. Так вот, точно так же они продуцируют финансы. Они инвестируют, и они отчитываются о заработках. Недавно компания NVIDIA, насколько я помню, отчиталась о 3 триллионах или там сколько там, да, капитализации. То есть это не шутки. Вовсе не шутки, да, то есть эти вычислительные мощности действительно показывают рост. И они, естественно, работают на глобальном рынке, где они управляют капиталом мировым. То есть вы являетесь маленьким инъекцией в этот мировой финансовый механизм, который растит вам денежки, поэтому вы вместе с ними растете. Таким образом, участвуя в глобальных фондах, в глобальном мире вы выращиваете те свои денежки.
1: Ну, как бы звучит это все, я бы сказала, слишком хорошо.
0: Ну, советское наследие предлагает тебе задуматься и сказать, ну, это же все в раке, да?
1: Не в раке, но знаешь, как бы тут доверяй, но проверяй, как
0: ну,
1: говорится.
0: Ну, или так.
1: Звучит слишком хорошо, но давай так, а как в старом добром анекдоте про альтернативы. А альтернативы какие? То есть тот обычный пенсионный фонд Германии не альтернатива. То есть это мы уже поняли.
0: Да.
1: Это какая-то опция, куда ты, собственно, тоже вкладываешь свои деньги.
0: Обязан.
1: Ну, обязан еще раз вкладывать свои деньги, и непонятно, как там тоже что пройдет и так далее. Поэтому вопрос у меня следующий. Можно ли на каком-то примере, вот потому что мы говорим, все будет хорошо, вот вы получите потом столько, на каком-то примере, допустим, вот мне, условно, не знаю, 20 лет или там не 50 лет, я вкладываю 50 евро там, или 100 евро. Что вот реально сейчас конкретно может получиться из этого?
0: Да.
1: В лучшем случае и обязательно в худшем случае.
0: Давай попробуем этот сценарий зарисовать. Смотри, я имею каждый день несколько консультаций, поэтому я могу...
1: Ты уже наизусть помнишь.
0: Наизусть, конечно же, это было бы хорошо, но ну, возраст берет свое, поэтому я могу
1: скоро
0: взять...
1: Скоро пенсия.
0: Я могу взять подручные средства. Вот у меня
1: да,
0: есть
1: конечно,
0: мой ноутбук,
1: конечно.
0: Я открою его и сразу же дам тебе какие-то взвешенные цифры.
1: Да, я люблю, я так как связана с финансами и бухгалтерией в своей жизни. Да. Не, ну что, это же не... Это вообще мой канал, я сама тебя тут рекламирую. Нет, мне нужны цифры. Цифры, графики, цифры. Таблички.
0: Тогда начнем с того, что мы рассмотрим три сценария, в которых все участвуют в глобальных инвестициях. Мы возьмем ребенка, мы возьмем молодую папу или маму и человека 40+. Например,
1: а
0: 45.
1: Это самый смак.
0: Ну да, хорошо, ладно.
1: 40+. Уже списали.
0: Да, 40+. И посмотрим выгоды, достоинства и недостатки тех или иных возрастов. Да?
1: Давай.
0: Не будем смотреть на недостатки. Начнем с молодого возраста. Значит, это ребенок. 11 лет. Ребенок, что ему полагается от государства?
1: Детские деньги.
0: Прекрасно. То есть ребенку вообще ничего не нужно для инвестирования. Ему это падает с неба. Он эти деньги сразу же что делает? Поскольку он грамотный финансовый ребенок, он говорит, мама, папа, будьте добры, пожалуйста, причитающиеся мне средства положите в соответствующий фонд для того, чтобы я что? В будущем был или была богата. Окей. Значит, инвестирует все киндергельды, ну, давай за вычетом там карманных каких-то расходов, там, вот...
1: Ну, допустим, 200.
0: 250, да, то есть полагается сейчас 250. Будь добр, папа, забери себе на пирожок, там, 3-7 евро, остальное в мой фонд. Вот, ровный счет 250 евро. Но киндергельд платится до 25 лет максимально, да, а если этот ребенок пойдет работать или поступит там, в высшее учебное заведение, все, там, ему закрывается этот вход. Так и сделали. инвестировали, то есть до 20 лет, пока ему полагается хорошая цифра 250 евро, он будет складывать туда деньги.
1: То есть 9 лет
0: 9 получается. Лет. Угу. После этого все, киндергельд закончился, а мама, папа уже там, уехали на Майами жить и, в общем...
1: Куда же еще? Так.
0: Ну да. Вот. И ребенок остается при своих интересах, и эти денежки уже собрались у него в какой-то, ну, скажем так, капитал. Сумме. Капитал. Вот. Дальше этот капитал также продолжает расти и развиваться. Но ребенок говорит, я не знаю, буду я зарабатывать или нет, но капитал мне нужен. Пусть он там и остается. Угу. Тем более, что принимает решение о капиталах он только в 18 лет. Да? Ну, угу. Окей. Допустим, такой сценарий. Пенсия в Германии пока что до 67 лет. Такие данные мы оставим, пока не будем менять. Хотя, спойлер, скоро поменяют. Вот. Значит, соответственно, в 67 лет я заберу свои капиталы и буду жить себе спокойно. Что получилось в итоге? 2 миллиона 100 тысяч евро получает этот уже не ребенок, выйдя на пенсию, в виде накоплений, которые ему сгенерировал этот глобальный фонд.
1: Теперь важный вопрос. Накапливая только детские деньги,
0: да.
1: Сейчас на этом примере, на протяжении 9 лет, мы выходим в среднем на сумму, как я посчитала, 27 тысяч евро.
0: Да, молодец.
1: 27 тысяч евро, они как бы лежат, мы их отдали в какой-то вот накопительный фонд.
0: Да, но все эти 9 лет, эти 27 тысяч... продолжали формировать новый капитал.
1: Каждый, они работали.
0: Каждый день они работали. Да, денежка к денежке приходила и говорила, давай
1: дружить.
0: Будем дружить. И таким образом формировался объем капитала, который и дальше после 20-летнего возраста этого ребенка начнет делиться. Да? Вот эта реакция, она будет продолжаться дальше уже без участия. То есть в этом сценарии родители уехали в Майами и решили больше не добавлять никаких денег, но знают точно, что ребенок, когда вырастет и состарится, то он приятно будет удивлен цифрой в 2 миллиона 274 тысячи евро, который, говорит компания, сформируется в результате вот этого деления при условии, что всего только 9% будет годовых начисляться этот сложный процент на тот капитал, который формировался из года в год, из месяца в месяц и так далее.
1: И при условии, что эти деньги 47 лет, ну, как бы с 20 до 60
0: условно,
1: лет,
0: да.
1: Плюс-минус трогать никто не будет.
0: Да.
1: То есть и тогда это, грубо говоря, с 27 тысяч у нас получается 2 ляма.
0: 2 ляма 200 тысяч. 2 ляма 200.
1: Приблизительно мне
0: 270.
1: Понятно.
0: Но тут есть дальше очень много-много интересных моментов, которые люди будут даже спрашивать. А могу ли я на промежуточном этапе что-то себе забрать?
1: Конечно.
0: Можете.
1: Это важный вопрос.
0: А могу ли я переполовинить это все дело? Можете.
1: То есть можно... Варианты любые.
0: Да. Самое классное, то, что это действительно флексибельный продукт. И этот продукт действительно работает на вас, как такой маленький банк внутри вас, то есть внутри вашего закрытого общества. И тут самое интересное, да, поскольку государство увидело в этом толк, оно говорит, мы не принимали никогда реформы, и вот опять. Все-таки решили и приняли. На самом деле это революционное событие. Не так часто в пенсионной программе, в пенсионной жизни происходят какие-то изменения в Германии. Так вот, они все-таки произошли, и государство приняло для себя важное решение подтолкнуть человека к этим шагам.
1: И... То есть давайте сами, говорит, ребята, у нас на нашей пенсионный фонд, на нашем пенсионном фонде вы далеко не уедете. Давайте как-то сами что-то делать.
0: Во-первых, так.
1: То есть, грубо говоря.
0: Да, во-первых, так. А во-вторых, у нас существует, мы же упомянули только тех, которые работают на кого-то, наемные сотрудники. А что происходит с теми, кто работает сам на себя? Он рассчитывает исключительно сам на себя. без каких-либо поворотов.
1: Там даже вот это вот не светит кошмар, который мы насчитали в самом начале.
0: Ну, то есть вообще ничего не произойдет. Вот. И, конечно же, есть теперь люди, у которых есть пенсионный разрыв. Это тот, который с кошмаром приходит в пенсионный возраст. И те, которые приходят в пенсионный возраст с ничем. Да? То есть получают много ничего. Вот. И чтобы сформировать какую-либо подушку безопасности, даже учли людей, которые работают на мини-джоб. Ты же знаешь прекрасно, что тот, кто работает на мини-джоб, он же не формирует ничего в...
1: Да, он может официально, но отказаться от этого.
0: Ну, не то чтобы отказаться, он, в принципе, в основном никогда и не платит ничего. Да. Есть в основном устойчивое такое, скажем, сформированное решение от многих людей, которые не отчисляют ничего. То есть чаще всего так. То есть люди всегда вот здесь и сейчас хотят получить этот кусочек денег, а вот формировать те там 3% или больше, там, которые положены там по законодательству, они не делают этого. Итог. Государство приняло решение. Давайте будем собирать деньги теперь вместе. Да? То есть вы от себя, и мы вам добавим. На самом деле реформа предусматривает интересы всех слоев населения. Это люди, которые мало зарабатывают, это люди малоимущие, это люди, которые студенты, это люди, которые частные предприниматели. Внимание, уже их интерес тоже учтен. И это люди, которые наемные сотрудники. Угу. Все учтены в этом сценарии. Реформа уже настолько поворачивает нашу жизнь. Такого не было никогда. Что мы видим положительного в этом всем? В первую очередь, людей подталкивают на то, чтобы создать это все. И, как всегда, в Германии, ну, как самая социальная страна, это означает, что человек получит какую-то приятную поддержку от государства.
1: Вот важный вопрос касательно вот этих накоплений. Что происходит с человеком, когда он реально выходит на пенсию, и скажет, ребята, я дождался, где мои 2 ляма 200
0: Давай,
1: тысяч?
0: Тогда придем уже к более такому приближенному кейсу. Пропустим маму этого ребенка или папу, а придем к человеку, который уже 40+.
1: А, хорошо, давай. Ну, как бы, хорошо. Не вопрос, что делать с суммой, которая накопилась.
0: Да,
1: что можно с ней сделать.
0: Посмотрим, сколько он
1: хорошо,
0: накопил и сколько он...
1: Давай тогда, не будем перепрыгивать, давай тогда вопрос. Понятное дело, чем дольше ты платишь по времени, или чем дольше деньги там лежат, тем лучше и выгоднее. А что происходит с человеком, который вот 40+, только помощь, говорит, у меня ж пенсия скоро.
0: Да.
1: Давай-ка я сейчас что-то тоже покоплю.
0: Давай сформируем.
1: Хотя детские деньги уже не положены в таком возрасте, хотя...
0: Да, вот у меня другой кейс. Это уже клиент, который... Ну, 46 ему будет.
1: Так.
0: Скоро. Вот. И ту же сумму он вспомнил, что у него когда-то был киндергельд.
1: Как это было хорошо.
0: Да. И он говорит, ну вот остаток этой жизни я буду капитализировать.
1: То есть 250 евро он откладывает, начиная с 46 лет.
0: Да. Ну, скажем так, сценарий такой, что человек 250 евро будет откладывать, довольно болезненный для общества.
1: Давай попробуем меньше.
0: Я покажу на этом примере, потому что если мы попробуем поменьше, окажется еще больнее. То есть вот тот самый болевой порог преодолеть человеку нужно. Я сравниваю это, знаешь, с чем? Твое пальто. Твое пальто, которое ты оставила осенью для того, чтобы... То есть, вернее, не осенью, а весной, чтобы надеть осенью. И как приятно, когда в одном из карманов ты достаешь, ну, хоть какую-то купюру, да?
1: Да.
0: А как приятно, когда этот невидимый какой-то
1: гномик.
0: Персонаж будет тебе в правый карман тоже добавлять за то, что ты в левом забыл. Вот ровно с такой же установкой должен идти человек, преодолевая свой болевой порог. Потому что представьте себе, да, что это не деньги, которые вы куда-то платите, а вы просто их кладете в левый карман пальто.
1: С одной стороны,
0: нет, это все правильно. Магия.
1: Конечно, это все правильно, но разные бывают ситуации. И действительно, 250 евро в месяц для человека, который просто работает по найму, в найме
0: тяжело.
1: Сегодня, это такая сумма достаточно ощутимая. Скажем, не то, что тяжело. То есть ты прям чувствуешь, что тебе вот этой суммы не хватает.
0: Да.
1: Поэтому ты понимаешь, что тебе потом будет лучше, тебе будет потом выгоднее, но живешь это сейчас.
0: Да, верно.
1: Поэтому нужно какой-то вот найти баланс. Да, между тем, чтобы не было больно сейчас и было хорошо потом.
0: Да. Но я все-таки буду удерживать свою линию, извини. Я буду стараться, все-таки формировать правильный портфель, потому что все-таки это моя задача как специалиста сделать тебе подходящий для тебя бюджет, который в итоге тебя спасет. Итак, если человеку 46 лет, он сложил 250 евро в месяц и до самой пенсии, то с 22 года он будет откладывать эти денежки. Изначально он инвестирует туда 60 тысяч. При этом сценарии человек сформирует бюджет в 172 тысячи евро. И дальше у него будет вариант, когда он эти деньги все-таки получает. Он их может выплатить одной суммы. И тут вступает наша немецкая законная история о налогообложении. Вам придется заплатить, согласно вашей налоговой позиции, налог на полученную прибыль сверх того, что вы инвестировали. Деньги, которые вы инвестировали, они уже давным-давно налогом обложены, и никто их не касается. А все, что сверху, придется заплатить. То, что заплатило вам государство в качестве дотации, также будет облагаться налогом, поскольку...
1: Подарочки.
0: Поскольку это ваша прибыль, которая сформировалась в результате роста, так сказать, этих фондов. Можно разделить на кусочки и называть это пенсией, получать это каждый месяц. А можно доставать кусочком, который будет в рамках налога необлагаемого минимума забираться вами каждый год. И, скажем так, это уже искусство
1: баланса
0: налогообложения или,
1: скажем так, хороший консультант по налогам.
0: Минимизации, для того, чтобы меньше их заплатить. Такое существует.
1: То есть, получается, суммой накопленной, сумма X, которая получается в конце моего, скажем, пути в этом случае и выхода на пенсию, я могу распоряжаться, как я считаю нужным. Что происходит с деньгами, если вдруг с человеком, который их выплачивал, что-то случилось?
0: Вот. Как раз вот эта строка ниже. Я как раз о ней снова хотел упомянуть. Важная деталь. Если вы в таком возрасте начали копить средства. Я ни на что не намекаю, но с человеком может произойти все, что угодно. Так вот, например, продукт, который я сейчас смотрю, то есть предусматривает так называемый... получить капитал в результате смерти этого человека. И эта цифра составляет 50 тысяч. Теперь тут просто математика. 36 месяцев – это режим ожидания, когда он сформировал свой пакет. Ему там, например, 46, грубо говоря, в 50 что-то случилось, и все. Вот. Его наследники получат 50 тысяч евро. Хотя он только проинвестировал 10 за все это время. И если с человеком что-то случится уже после, так сказать, сформированного вот этого компонента, вот этой финансовой, то он, его наследники, естественно, получат все.
1: То есть полного та объема. Сумма, которая была накоплена, получает, если не человек, то тот, кого он грубо говоря, вписал. Так. Что происходит? Допустим, несмотря на то, что мы с тобой тут не сошлись во мнениях, что я говорю, что 250 евро, это может быть сложно, ты говоришь, нормально, условно, как пример. Допустим, нормально, допустим, я плачу прекрасно полтора года 250 евро каждый месяц, и в какой-то момент я понимаю, что вот сейчас я не могу.
0: Можно.
1: Вот мне нужно сейчас полгодика передышечку этого истории сделать. То есть это меня прям сильно привязывает? Или я могу крутить, вертеть всей этой схемой, как я хочу?
0: Да, в этом случае ты король ситуации, и ты действительно выбираешь для себя именно так, как удобно тебе, в первую очередь. Никто никогда в жизни насильно тебя не заставит доставать из своего кармана.
1: То есть, знаешь, как я подписала контракт, я должна 250 евро каждый месяц перечислять. Mm-hmm. То есть, я могу сегодня ничего не перечислять, а через месяц, там, не знаю, 50 евро, а потом, типа, вдруг у меня появились деньги, там, 500. Да. То есть, я могу, в принципе, насколько это возможно.
0: Да. Это, в Германии это... существует такая опция, называется Beitrag Freistellung, по-русски это
1: освобождение
0: от уплаты. Да, освобождение от уплаты этой цифры. Вот в этом случае как раз эта опция существует у каждого, и все хорошо. Да? Но не забывайте еще важную такую деталь, о которой я вам говорил. Субсидия от государства тоже прекратится в этот момент. Да, то есть, когда вы делаете остановку...
1: А пока ты... Да.
0: Да, то, соответственно, вы не получаете от государства. Это надо учесть всегда. И это революционное решение, на самом деле, от государства доплачивать за эти фонды. Такого не было никогда. Первый год в Германии, когда эта опция появилась у каждого, такого не было, еще раз говорю. Такая опция была только у тех, кто работал в найме.
1: То есть сегодня получается накопительная, скажем, пенсионная страховка, назовем ее так, получает дотации от государства в любом случае, либо только если это вот раннее накопление в детском возрасте.
0: В любом возрасте ты можешь заходить в эту программу.
1: То есть я могу сейчас 25+ начать платить и буду что-то получать от государства.
0: Да. Проговорены в законе следующие позиции. Угу. Значит, вы получаете возможность доплаты от государства на 360 евро. Угу. Первые. Это на каждый евро 50 центов сверху получаете. Угу. Это 180 евро итогу. Следующая стадия – это 25 центов на каждый евро. И так до вашего накопления до 540 евро. То есть надо всего капитализировать 1800 евро, чтобы получить максимальную дотацию от государства – 540 евро.
1: 1800 евро в год?
0: Да.
1: Да? То есть ты должен как-то их, чтобы получить?
0: Сформировать.
1: Чтобы получить максимальное количество.
0: Верно.
1: Да.
0: И плюсом есть еще, конечно, опции детей. Раньше такие существовали ристер-ренты, которые платили за наличие детей. Теперь это вот эта программа, которая доплачивает тоже за детей. Вроде как там фигурирует цифра в 300 евро. Пока еще раз говорю, нужно формировать сам этот продукт, а государство подтянется позже. Ну, как всегда у нас все происходит. Есть альтернатива, как я недавно упомянул. Важный продукт, который может и должен использовать, я думаю, каждый, кто работает на наемником, наемным сотрудником на кого-то.
1: По найму, да.
0: По найму. Угу. Вот. Там эта опция существовала уже с давних времен. И каждый работник, который работает в найме, имеет право получить дотацию от государства уже с, как я уже сказал, много-много лет. И действительно, это очень интересная опция для каждого. Она сохраняется, она продолжается, и она является хорошей альтернативой.
1: Как это называется?
0: Называется
1: по-немецки.
0: По-немецки «Betriebliche Altersvorsorge», или же по-русски это... Тоже забота в старости, но только через предприятие, через работодателя.
1: То есть работодатель что-то, тут не государство уже, а работодатель что-то?
0: Все участвуют, абсолютно.
1: Все мне платят на пенсию.
0: Все участвуют, участвуешь ты как наемный сотрудник, участвуют работодатели, участвуют государство. Все заинтересованы, и никому не больно. Приятно каждому, потому что, опять же, ты в своем пальто оставляешь в кармане денежку, она умножается за счет... уже вышесказанных механизмов, туда добавляет серенький волчок в виде государства, и туда добавляет еще и работодатель. И это законодательная норма, параграф 3, раздел 63 ЕСТГ.
1: Так.
0: Пункт.
1: Вот. И это выгодная как бы схема. То есть, получается, это не то, что я... То есть у меня эти деньги вычисляют из зарплаты.
0: Простым языком.
1: Да.
0: Если ты собираешься вложить от себя 100 или 200 евро...
1: Я говорю, какую сумму я хочу.
0: Да.
1: Да, то есть я назначаю, допустим, хочу 500, хочу 50.
2: Рада. Пятерки. На радио «Голос Берлина».
1: В общем, послушав сейчас тебя, Максим, я понимаю, что видимо, надо пора задуматься о пенсионных каких-то накоплениях тоже, потому что жить здесь и сейчас, это, конечно, хорошо и полезно, но надо еще думать о том, что будет потом. Плюс еще очень важный момент, что я сейчас выяснила. Оказывается, дорогие друзья, что пенсионная страховка, частная пенсионная страховка, правильно, помогает или способствует, или является даже частично необходимостью при получении, продлении вида на жительство или даже при получении немецкого гражданства.
0: Ну, сегодня я пригласил специалиста, которым мы уже очень долго проводим совместную работу. Меня радует очень всегда успешные вот улыбки людей, которые достигают своей поставленной цели и точки, ну, с помощью специалиста. И вот представляю как раз Владлену Михель.
1: Да, Влада, консультант по иммиграционным вопросам.
3: Угу,
1: скажи, пожалуйста, это действительно правда?
3: Пенсионное накопление не всегда является обязательным. Это зависит от предпосылок вообще, на что претендует клиент. Сначала нужно выяснить, на каком легальном статусе он сейчас, на какой он претендует. Если юридические предпосылки того требуют, мы, конечно же, выходим на один из путей достижения автономности при выходе на другой вид ВНЖ. Например, если государство говорит, для Niederlassungs Erlaubnis, это ПМЖ, если человек, ну, претендует, уже все предпосылки выполнены, и только лишь один критерий стопорит его на достижение цели о выходе ПМЖ, мы пытаемся вот подобрать ключик ПМЖ. Либо же с помощью Максима, у меня зацикленный просто процесс, получается, люди после 45 лет, которые претендуют на ПМЖ, они как раз сталкиваются с этим требованием либо владение недвижимостью, которое должно быть определенного, определенной суммы стоимости, да, по оценке, либо у него есть достаточное обеспечение на старости. Там два критерия играют роль. Мы сначала, конечно же, делаем запрос в пенсионный фонд о том, сколько у него уже есть пенсионных накопленных месяцев, будет ли это автономная ситуация при выходе, да, на пенсионный возраст. Если мы видим, что нет,
1: да,
3: то я, конечно же, обращаюсь к Максиму, и тогда у нас пробуксовка эта прекращается. Мы ждем какое-то время, когда юридические предпосылки заключения контракта выполняют условия. Mm-hmm. Есть уже что показать миграционному чиновнику. Вот мы не просто с бухты-барахты это сделали, мы к этому пришли осознанно. У нас были очень серьезные намерения дальше интегрироваться и жить в Германии, и работать дальше, конечно же. Вот. И вот такая вот доказательная база, она играет роль. Что касается людей, которые не в найме. Есть в законе, в 21 параграфе, будь то фрад... я по-немецки уже говорю.
1: Да.
3: Будь то люди, которые содержат здесь бизнес, либо которые вышли уже в свободные профессии, 21.5 или 21.1, для 45-летнего возраста и дальше есть условия иметь соответствующее обеспечение на старость. Опять же, либо мы обращаемся к тому, что у нас есть здесь недвижимость, либо мы обращаемся к Максиму, который нам сделает это прекрасное предложение, которое выведет нас к автономности при выходе на пенсию. И тогда уже чиновник, конечно же, видит, что окей, все предпосылки выполнены, я рассматриваю кейс дальше.
1: Такой вопрос. В данном случае, понятное дело, что для того, чтобы получить вид на жительство в этой стране, нужно доказать, что ты, в принципе, не планируешь от нее зависеть. Ну, да, грубо говоря, да? Собственно, поэтому и собственное накопление, и пенсионное страхование. Вопрос. Можно ли, или, может быть, из своего опыта были подобные кейсы, можно ли сегодня, грубо говоря, прийти к Максиму, заключить эту страховку, и завтра пойти сразу в ведомство по делам иностранцев? Или же должен пройти какой-то срок, накопиться какая-то сумма, и тогда это является уже каким-то веским доказательством.
3: Да, на консультации с адвокатом мы выясняем следующее. Если мы подходим к возрасту 45 лет, да, рассмотрим две ситуации. Uh-huh. Когда мы подходим к 45-летнему возрасту, то чиновники иногда, вот из практики просто говорю, я, естественно, никого не обвиняю, но иногда чиновники, на мой взгляд, тянут с ответом, чтобы выставить еще один дополнительный критерий, а есть ли у тебя что на старость? И сначала я просто иду по паттерну переписки с чиновником и вижу, что сначала у нас все идет по списку документов, а далее через год, когда он уже дотянул целый год, когда 45 уже на носу, он спрашивает, а что у вас на старость? Обычно на консультации я разговариваю уже когда с клиентом, и я сразу говорю о том, что возможно вот такая ситуация. Поэтому, если у вас есть ресурс, с которым вы можете спокойно жить, да, распрощавшись, понимая, что вы потом его заберете, про пальто, например.
1: Да, это отличный пример.
3: Потрясающая аналогия. Я дам вам телефон Максима, он распишет вам вот этот путь, который вас приведет к тому, что мы все-таки выйдем в ПМЖ. Да? Чиновник увидит, что у вас уже было накопление год назад. Я не берусь говорить, что 3 месяца будет уже достаточно. Нет, я так никогда не скажу. Чиновник в отдельных случаях всегда рассматривает индивидуальный кейс. Туда же входят и документы, которые показывают, как он вообще пришел в Германию. То есть это Lebenslauf, это резюме, где он пишет, учился, родился, работал. Как он ведет свою самостоятельную, автономную жизнь всегда. То есть там учитывается все.
1: Плюс настроение чиновника.
3: Да.
1: Ну, настроение. Ну, как бы. Естественно, потом есть какие-то законные рычаги, но в данном моменте принятия решений.
3: Базы чиновник не имеет права отходить. Конечно, он может тянуть до бесконечности, но есть нормы, в которые он должен уложиться с ответом. Но проблема в том, что он отвечает регулярно, раз в 3 месяца. Вот. Ну, в общем, если говорить честно, то если я вижу, что у меня клиент подходит к 45-летнему возрасту, там через 2, через 1,5 года ему будет 45 лет, я уже сразу передаю к Максиму и говорю, возвращайтесь ко мне позже, когда у вас уже будет накопление видимое и довольно серьезное. То есть с прогнозом, когда у нас будут видны регулярные платежи при выходе на пенсию.
1: А то есть чтобы видно, что человек не сегодня заключил быстренько, там 2 раза заплатил, и типа все, да. Типа только для того, чтобы не дали вид на жительство.
3: А им нравится это все потом, потому что они видят, сколько они будут получать на пенсию, плюс еще государственная пенсия, потому что мы делаем запрос в государственную страховую о том, что, пожалуйста, покажите, сколько мы будем при текущем доходе получать на пенсии. Мы это суммируем все для того, чтобы выйти в показатель Grundsicherung. Grundsicherung на немецком – это то основное обеспечение, на которое, в принципе, ну как-то можно жить, да? И оно сейчас составляет 1613, кажется, да, Максим?
0: Да, было 1200 ограничения, сейчас
1: это на человека?
0: Подросло. Я но просто... это Grundsicherung, он состоит же не только из выплаты, которые человек получает,
1: да,
0: на руки.
1: Страховка.
0: Всего человек на руки получит те самые 540 евро, но плюс еще у нас там или там 600, сколько. А всего у нас еще остается содержание его жилья, содержание его страховки.
1: Это очень грустно.
0: Да.
3: Да. Да, Grundsicherung – это все те аспекты, которые нас держат на плаву и не дают нам пойти под мост ночевать. Так вот, если мы говорим о людях в найме, тут какая-то понятная ситуация, да, вот тут еще более-менее можно все это сформировать для выхода в ПМЖ и в гражданство. Естественно, нам нужно показать, что мы не будем...
1: Мы даже не планируем.
3: Даже не претендуем, в общем, мы наоборот
1: смотрите,
3: будем
1: мы
3: больше
1: накопили.
3: Отдавать. Да.
1: То есть прийти похвастаться.
3: Да, так и есть. А вот для людей, которые на 21-м параграфе, что им делать? Тем более после 45-летнего возраста. Опять к Максиму.
1: Скажи, а такой вот вопрос, если человек занимается сегодня продлением своего вида на жительство или даже там претендует, хотя гражданство, мне кажется, будет сложно, но при этом получает какие-то субсидии от государства. Он же не имеет права, допустим, заключить себе приватную пенсионную страховку?
3: Имеет право, почему?
0: Приватную пенсионную?
1: Да.
0: Приватную пенсионную, как мы уже обсуждали, может заключить каждый сегодня.
1: Да, но если ты сегодня получаешь не Grundsicherung, а, допустим, социал, как это называется.
0: Это состояние, при котором ты хочешь усесть на 2 стула одним местом. Вполне вероятно, что ты это создать можешь себе, но в рамках тех денег, которые тебе социал выдает. На что ты будешь кушать и все остальное, я себе не представляю. Но, например, такие... продукты, как похоронные деньги, например, да, социал будет поощрять тебя делать. Mm-hmm. То есть это тоже относится к разряду Lebensversicherung, больше не Leben, а Sterbeversicherung.
1: Да, ну потому что да. В данном случае, если появляется страховка, то будет платить не он,
0: а... Ну вот такой вот прям самый-самый плохой сценарий, это такой worst case, который ты сейчас озвучила, mm-hmm. ну, наверное, да, то есть здесь... Ну, начать можно с чего? Минимальные хотя бы для детей... Который у вас...
1: А какая вообще минимальная ставка страхования в этих накопительных?
0: А ее нет, как чтобы таковой.
1: 5 евро
0: 25, я знаю, у нас вот в наших тарифах есть ограничение.
1: То есть минимальная, ну, назовем так, 25 евро в месяц?
0: Ну, да.
1: Окей.
0: Да.
1: Угу. То есть получается, что вот это вот пенсионное страхование, частное пенсионное страхование, оно является, ну, может быть, не напрямую, но косвенно неотъемлемой частью продления вида на жительство.
3: В конкретных случаях uh-huh. Aufenthaltstitel, в конкретных случаях ВНЖ.
1: А в каких конкретных именно есть?
3: Да, uh-huh. прям самые яркие uh-huh. примеры. Это 21 параграф.
1: Это что?
3: Это самостоятельные предприниматели и свободные профессии. Uh-huh. После 45 лет. Uh-huh. А как мы знаем, уже сейчас реформа набирает обороты. Возможно, это будет также применено и ко всем возрастам, которые претендуют на 21 параграф. Вот. Есть у меня кейсы, которые изначально были на рабочем параграфе и по каким-то причинам потеряли работу и перешли на 21 параграф, а им больше 45 лет.
1: Uh-huh. Это тоже получается.
3: То есть учитывается
1: 45 лет — это как red flag.
3: Да, если изначально не было заключено никаких дотаций с государством или не было 5 проработанных лет, и уже чиновник смотрит очень скептически на дальнейшее проживание в Германии, mm-hmm. да, то есть видно, что человек претендует уже на ПМЖ или на гражданство. Я всегда рекомендую с любого вида ВНЖ, которое, конечно же, не 24 параграф, сейчас мы, может быть, косвенно коснемся его, защиты украинцев. Mm-hmm. Сразу идти на гражданство. Предпосылки те же самые, но нет смысла. Вот. И в гражданстве, и в ПМЖ у нас везде есть такое требование, как автономность. Вот эта автономность, она всем поперек горла уже. У меня нет 230 mm-hmm. тысяч на покупку недвижимости. Что есть альтернативой? Есть альтернатива Betriebliche Altersvorsorge. Это вот потребительская пенсия. Правильно я перевожу?
0: Betriebliche – это участие работодателя через предприятие.
3: Да. Да. Самое простое, что можно сделать.
1: Притом, если человек в найме.
3: Да. Оно поощряется mm-hmm. чиновникам, потому что там участвует государство. Mm-hmm. Вот. Для людей не в найме придумана другая схема, да, но она также является альтернативой пенсионного накопления.
1: То есть очень важный момент, я так понимаю, кроме того, что тебе будет хорошо и в пенсии, во время, когда выйдешь на пенсию, что есть, важный момент, если вы сейчас находитесь в стадии получения вида на жительство в Германии, либо даже гражданства, это просто неотъемлемая часть. Ну, скажем, очень важный момент.
3: Не во всех случаях, но нужно разбирать.
1: Хорошо, в каких случаях это не относит, не помогает?
3: Когда у нас 145 лет, uh-huh. и у нас есть зарплата по этому конкретному случаю, которую предписывает биржа труда. Uh-huh. Вот биржа труда говорит, допустим, вот вы психолог со стажем 3 года, вот у нас для вас есть граница заработка. Вы не имеете права зарабатывать меньше этой суммы. Мы вас пропускаем. И еще mm-hmm. меньше 45 лет. Супер. Мы вас пропускаем. Будете социальным работником в школе. Сейчас это очень востребовано. Mm-hmm. Это еще и та профессия, которая сейчас у нас в листе недостающих. Mm-hmm. Да, которые сейчас вот давайте с руками, ногами вас заберем. Вот.
1: То есть там можно не заморачиваться. Там вот так все хорошо.
3: Там все mm-hmm. хорошо. Если еще и первая подача, mm-hmm. то вообще супер. И продление, да, до 45-летнего возраста. Если мы говорим про 45 и плюс, все, мы вот просто буксуем вот так вот. И людям это тяжело осознать, что нужно 250 евро эти откладывать, да?
1: Да, но мы сейчас говорим об абсолютно таких, казалось бы, в наше время понятных и обычных вещах, как финансовая грамотность.
0: Да.
1: Или, понимаешь, но просто будучи выходцами из постсоветского пространства.
0: Никто не доверяет никому.
1: Это очень страшно. Да. Вообще, во-первых, зачем надо об этом думать? Во-вторых, типа, мы там разберемся. И надо жить сейчас. А вот мне сейчас нужно, почему я должна себе сейчас в чем-то отказывать и думать о том, как она будет...
0: А возьму-ка я кредит.
1: Во-первых. Как она будет там через 20-30 лет. Поэтому, конечно же, такие решения... Нельзя принимать сегодня на завтра. Нужно обдумать, да. Взвесить, посчитать, проконсультироваться, посоветоваться, угу. Но не откладывать. То
0: совершенно
1: есть в любом
0: правильно.
1: Случае заниматься, учиться, читать. Сейчас мы, у нас как бы такой громаднейший спектр возможностей для получения информации, что нужно, мне кажется, это обязательно использовать.
0: Скоро уже информация будет превалировать над нами, уже сверхразум да, недалеко уже, от нас. Он уже будет его... нам подсказывать. Эй.
1: Что сейчас происходит конкретно с медицинской реформой? Как это отражается на медстраховании? И что, как, кто виноват и что делать,
0: так,
1: Максим?
0: Кто виноват и что делать? Я как человек, тесно связанный с медициной, угу. Прям, ну вот, на все 100%, скажу, что все плохо.
1: Спасибо. Максим Демидов, да.
0: Да. Не так давно наша компания подводила итоги. Мы пригласили, у нас выступал доктор, профессор и член палаты здравоохранения, который... вел доклад нам о изменениях в этой медицинской реформе. И речь пошла о том, что дефицит бюджета составляет 19 миллиардов евро, и, скорее всего, он вырастет примерно до 44 миллиардов евро бюджет нашей медицинской кассы. Все эти...
1: То есть дыра в бюджете.
0: Да. Вот. И было принято решение по стабилизации бюджета. Ну и кто за это заплатит? Ну, конечно же, мы. Угу. Все мы будем платить теперь больше.
1: То есть повышаются страховые взносы? То есть какие-то кассы, что-то, какие-то, скажем,
0: никакие.
1: Бонусы оплачивались, то сейчас уже даже этого не будет.
0: Это не будет это возмещаться, убирается. Просто угу. Пункт и все. Самое интересное, отмена кассы, отмена обязательства кассы уведомлять вас, дорогие мои, о повышении цузацбайтрага. Это такой процент, который включен в ваше отчисление. Mm-hmm. Из чего состоит отчисление в медицинскую кассу, чтобы всем еще больше нагнать страшилок, да? И выхода нет. Но есть еще один, ну, такой уже прекрасный тоже цифровой компонент. Это порог, от которого начисляется государственная касса. Ведь мы же платим от какого-то, от какой-то величины, не от всей вашего угу. дохода, не от всей вашей зарплаты. Раньше это было ограничено в этом году 5800. То есть 5800 евро брутто, будьте добры, от них заплатите. И это они тоже повышают в связи с реформой аж на 300 евро, то есть это уже 6100 будет. Mm-hmm. Да? То есть, на секундочку, уже от большей части вашего пирога вы платите отчисление в медицинскую кассу. Будьте добры, заплатите. Дальше нюанс. Когда вы ходили в аптеку и получали там медикаменты, которые вам выписывает рецепт доктор, теперь вы будете платить больше. То есть раньше это было там, 5 минимально 5-10, угу. Теперь это 7,5-15. Ну, угу. Да.
1: То есть в 2,5 раза.
0: Да. Угу. Вот, на 50% в общем вырос. Да? Дальше. Лечебные все средства, это хельсмитель разные, там всякие уходовые вещи, да, и так далее, угу. Тоже выросло, значит, плюс 5 евро за рецепт.
1: То есть как добавляется. По мелочи все там,
0: ну,
1: получается, растет.
0: Капелька за капелькой, то есть посчитали, то есть всю эту математику.
1: Мы платим больше страховой взнос, да. Мы платим больше за лекарства. Мы, а что,
0: и... На пребывание в больнице ты платила раньше 10 евро,
1: да.
0: Теперь 15.
1: А, в день.
0: Да, угу. А сколько дней полежишь, непонятно. Угу. Да? Максимально 28 дней.
1: То есть как бы по мелочи, угу. Как говорится.
0: Да.
1: То есть...
0: Очень больная тема, зубное угу. протезирование. Да.
1: Так.
0: Дорогие мои, угу. Тоже изменения и тоже все редуцируется.
1: То есть, там...
0: Зубы можно положить на полочку.
1: То есть, ты, значит, я так понимаю, ты за все платишь больше угу. теперь
0: да.
1: и
0: а
1: получаешь меньше. То есть такая, так себе,
0: гениальный вывод.
1: Реформа.
0: Да.
1: Так, да. Теперь Угу. Как бы масштаб проблемы понятен. Угу. Какие решения или что можно делать,
0: да.
1: предпринять в данной ситуации?
0: Есть решения. Они всякие разные. Одни – смириться. Другие – подстроиться под систему. Смириться, ну, это просто платить, тут как бы ничего такого не скажешь.
1: Нет.
0: Кстати, я еще скажу, что вы должны смириться с тем, что 2,5% дохода супруга
1: семейная страховочка
0: тоже будет. Ты уже подсказала, да?

0: будут редуцированы и очень строго контролироваться. То есть это уже, скажем, такая глубокая тема, которую, наверное, сейчас я касаться не буду, но там тоже будут изменения. Многие услуги, которые раньше не надо было согласовывать, теперь будут согласовываться. Уменьшить расход можно. Некоторые кассы оставляют за собой право. В частности, я знаю, какие секреты могу рассказать, если вы ко мне обратитесь, которыми можно как-то отрегулировать ваши финансы. Немножечко, не то чтобы там какие-то глобальные...
1: Что значит отрегулировать финансы?
0: Ну, многие кассы, например, предлагают разные бонусные программы за профилактические мероприятия, либо же просто за смену кранкин-кассы. Mm-hmm. И это неплохие деньги, на самом деле, да, которые можно получить вот разово или раз в год. То есть это какие-то бюджеты.
1: Когда... Бонусные программы.
0: Какие-то. Бонусные программы, mm-hmm. которые подразумевают все-таки какие-то возвраты в ваш бюджет за то, что вы все-таки... живой человек. А тот, кто не обращается в медицину, тот еще и может прямо и за это тоже получить денежек. И почему нет? Да, то есть,
1: ну, да. Ну, на дороге не валяется.
2: Мало. У меня, кстати, есть пример такой. Да. Самостоятельное предпринимательство. В основном это люди очень такие прыткие, юные. И они не пользуются здесь медициной. И это как раз тот крючочек, который подсаживает на частную страховку, когда молодые люди за необращение к врачу mm-hmm. получают штатник, возмещение за нехождение.
1: Yeah.
2: Да, 900 евро, да, кажется, максимум.
0: Цифры – это мой конек. Спасибо за то, что...
1: Ну, то есть такая опция есть, если ты был застрахован в частной страховке или даже в государственной.
0: Фиксированных сумм не бывает. Государственной страховке можно получить. Угу. Там речь идет, ну, например, я помню из головы кассу, которую хорошо знаю, с которой я партнер, они возвращают до 600 евро.
1: Но тоже хорошо. То есть мы сейчас без привязки к конкретной сумме.
0: Да.
1: Такая опция есть. Если ты застрахован в частном или в государственной страховке и ни разу за год не пошел к врачу,
0: верно.
1: Ты можешь получить выплату.
0: Денежку, да.
1: Да.
0: Вот. Не будем прыгать дальше, а сразу же пойдем по списку спасательных кругов, которые можно себе организовать. Ну, во-первых, медицина – это самая необходимая вещь в нашей жизни, и будьте любезны, не экономьте на себе. Даже если вас заставляют платить много, я рекомендую настоятельно прямо сегодня обратиться за дополнительной медицинской страховкой. Их много разных. Они бывают зубные, они бывают дополнительные для зрения, они бывают дополнительные для амбулаторных каких-то мероприятий, стационарных мероприятий. Они бывают дополнительные даже для вот эти кранкинтаги, за
1: больничные
0: пребывания в больнице. Итак, их огромное множество. Это так называемые апгрейды, которые я очень рекомендую людям для того, чтобы, ну, скажем так, надежно быть защищенным по всей территории Евросоюза.
1: Важный вопрос.
0: Да.
1: Эти апгрейды, о которых ты сейчас говоришь, мы сейчас без конкретики, эти апгрейды возможны как дополнительные приватные, скажем так, страхования, и, будучи на государственной страховке.
0: Да, да, да. Сейчас мы только поговорим про государственную страховочку, потому что, как мы сказали, редуцируется много-много функций, их надо чем-то возмещать. Да? То есть сейчас наступило время как раз уже вот возместительно-заместительной такой терапии, да, когда вы вот из своего кармана платите за ваш дополнительный защиту. Те же зубы. Это мы уже когда-то с тобой обсуждали. Это ну, можно купить себе хороший автомобиль, можно поставить себе зубы. То есть есть два варианта развития событий. И есть альтернатива. Заключить какую-то недорогую или дорогую дополнительную зубную страховку и спасти себя, да, от расходов на свой собственный Мерседес. Вот. Либо при сценарии, который только что мы упоминали, можно с хорошим доходом, достатком освободить себя от уплаты вот этой вот огромной части капитала из своего дохода

0: в государственную кассу и уйти вообще в приват. Угу. Это тоже возможно, и это зачастую стоит того, и в этом году особенно, потому что тарифы, они еще пока держатся на отметке сегодня, но, как все уже поняли, если введены, скажем так, разные рычаги для стабилизации, то они введены везде, и в государственной, и в частной медицине. И это будет цепная реакция, которая даст за собой, соответственно, повышение расходов, и человек будет гнаться уже за самым выгодным решением.
1: Существует, как бы, если человек все же остается по каким-то причинам на государственной страховке, то вот эти апгрейды, как ты сказал, эти бонусы, они же есть абсолютно в разных сферах. Есть зубы, есть конкретные, допустим, глаза или там, не знаю, как называется, гомеопатия. Какие еще есть дополнительные функции? Ты должен выбрать, что ты выбираешь, зубы, глаза или, знаю, допустим, больницу. Или ты можешь просто откладывать какую-то сумму, не знаю, платить, не знаю, 10-15 евро и при этом получать какую-то сумму X на все твои лечения.
0: Понимаешь, у тебя хороший подход, но он так не работает. То есть ты должен для себя четко выбрать сценарий, по которому ты пойдешь. И, как ты уже правильно перечислила, есть отдельные кусочки. Их можно купить, а можно купить большой пакетик. Кусочек, пакетик, но он не будет стоить мало. Он подразумевает под собой пакетик. А пакетик – это уже какая-то весомая цифра. Это всегда дилемма. Это всегда проблематика, которая реально, скажем так, человек должен взвешивать по поводу своего здоровья и принимать решение, нужно ему это, и нужно ли ему это вот в таком объеме или в таком объеме. То есть здесь, я бы так сказал, должен в первую очередь включаться здравый смысл, во вторую очередь должен включаться та самая необходимость в сегодняшнюю секунду. Знаешь почему? Уже завтра ты можешь заболеть. Логично. А если ты заболеешь, то уже любая страховая компания, к которой ты обратишься, скажет, ну, слушайте, ну вот то не, не надо... хватает, а надо, а вам скажут уже, вы больны, к сожалению, ваш риск уже не будет застрахован, и он, вы не успели. Это вечная дилемма. Это вечная дилемма, когда человек откладывает на потом, да, даже минимально, скажем так, для себя не делает никакую защиту, в итоге это все превращается в снежный ком.
1: То есть, как говорится, надо быть богатым и здоровым, а не бедным и больным.
0: Это
1: лучшее, что,
0: наверное,
1: есть.
0: Наверное, самое взвешенное сегодня решение от, так сказать, поставленной задачи. Но на самом деле настолько мы влезли в эту сложную экономический и, наверное, политический по-всякому ситуацию, где нужно для себя четко найти свою позицию в пространстве. Это касается ваших финансов, это касается вашего здоровья, это касается, в принципе, вашего пребывания на, скажем так, какой-то своей точке. Вот. И здесь, чем дальше, тем больше этих взвешенных решений нужно принимать и все время взвешивать. Почему я это говорю? Потому что человек, который об этом забывает, или просто говорит, сделаю это завтра. И когда он возвращается ретроспективно в эту же точку, когда он должен принять был решение, оказывается, что вот начиная с этого момента он мог экономить, и придя в эту точку, он видит, либо он сэкономил, либо он очень много проиграл. То есть на самом деле важный мой совет вот на сегодняшний день, вот определить для себя эти точки сегодня. Их же не зря уже создали. То есть государство сказало, мы сегодня приняли реформу, и вот уже мы ее объявили и опубликовали. То есть означает, что пора принимать решение. То есть они уже там приняли, теперь шаг за вами. И вот эти точки входные нужно сегодня решить, что я буду делать, как я буду дальше жить. Либо я оставляю все как есть, либо я все-таки буду балансировать. Для этого, ну, скажем так, мы здесь все собрались, мы можем в этом помогать.
1: Посодействовать. Мне кажется, для того, чтобы как-то подытожить наш сегодняшний разговор, Мы понимаем, что грядущие перемены, они неизбежны. Они неизбежны, более того, они уже здесь, и ничего там изменить нельзя. Но можно изменить, может быть, не в секунду свою ситуацию, но хотя бы задуматься о том, что ты можешь сделать. На что ты конкретно, как человек, сегодня можешь повлиять. В данном случае ты можешь задуматься о том, как тебе позаботиться о себе в старости. Это пенсионное накопление. Ты можешь задуматься о том, как поговорить со своим работодателем, о том, чтобы сделать себе совместное пенсионное накопление, которое, как мы выяснили, очень выгодное. Также ты можешь подумать о том, какие есть медицинские апгрейды сегодня для себя же, потому что рано или поздно, мы, конечно, всем желаем здоровья, но мы все живые люди, можно заболеть. И нас просто в данный момент ситуация ставит в такую позу, в такие рамки, что мы должны сами об этом думать.
0: Без каких-либо возражений принимаю сказанное каждое твое слово и подписываюсь под каждым.
1: Мы должны сами об этом думать. И наше право, и наша, я считаю, прямая обязанность – это информировать себя о возможностях, узнавать. Сейчас громаднейшее количество доступа к информации. Информировать себя, что есть. Продуктов много, они все разные. Что конкретно вам подходит? Это нужно выяснить, хотя бы задуматься об этом. И я считаю, что если вы зададите просто вопрос, что есть, что подходит, взвесить, узнать и так далее. И не забывать еще, что если вам важен вид на жительство, и вам 45+, в Германии, или вы планируете получить гражданство, это тоже важный момент, о котором нужно думать заранее. В общем, я к чему призываю, дорогие друзья? К тому, что надо думать. Старайтесь думать, взвешивать, понимать, выяснять, интересоваться, задавать вопросы. Мне кажется, это очень важный момент. Конечно, всем вам здоровья и чтобы все было хорошо. Максим, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям?
0: Я желаю всем быть здоровыми и богатыми.
1: Это прекрасно. Влада, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям?
2: Я хочу пожелать осознанности и осведомленности. И это самый главный ключ к успеху. И всегда вовремя отвечайте на письма в Германии.
1: Да, ой, это точно. Вот это вот потом отложить, это точно нет.
2: Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Рада и Терки. Терки неизбежные, но со мной будет однозначно попроще. И с Максимом, и с Ладой тоже. Всем удачи, спасибо и до новых встреч.
3: Рада и Терки на радио «Голос Берлина».
4: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города. Грязь.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города. Я...

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

несмотря ни на что.

По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг. Два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак. Одинокие хижины с краю села тусклым светом себя вы...

0: просто шутка.
1: Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.